Белое радио.

high class perfume fills up the room. Like all the big girls

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Единственный способ победить в споре – не ввязываться в него. Дейл Карнеги.

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958. Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
1: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Единственный способ определить границы возможного – выйти за эти границы. Артур Кларк.
2: Реклама.
3: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
4: Подробности акции на сайте и у менеджеров отдела продаж. Нет, это действует до 31 мая 2026 года.
1: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Ю-Линк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолье, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 290101.
5: 290101.
1: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Ю-Линком. А как иначе?
2: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

Для тех, кто не может слушать современную попсу, мы делаем другое радио. Мы перелопачиваем гигабайты музыки в интернете, на дисках, кассетах, винилах и даже бобинах. В итоге получается белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция –

То, чего нет у других, есть у нас. Другая музыка. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджера отдела продаж. Не ответа. Действует до 31 мая 2026 года.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Тот, кто в споре ссылается на авторитет, использует свою память, а не разум. Леонардо да Винчи.

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
3: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
2: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
3: Звоните.
2: 29-01-01.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березняках. 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: В политике можно объединяться ради известной цели даже с самим чертом. Нужно только быть уверенным, что ты приведешь черта, а не он тебя. Карл Маркс.

Для тех, кто устал от однообразия московских радиостанций, мы делаем «Белое радио». Другая музыка, другой формат. «Белое радио» – эксклюзивная музыкальная коллекция –

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березняковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт. Подробности акции на сайте и у менеджеров отдела продаж. Не офета. Действует до 31 мая 2026 года. Белая.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Хаос – это порядок, который нам непонятен. Генри Миллер, американский писатель.

Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей по-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не ответа. Действует до 31 мая 2026 года.
3: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Ю-Линк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолья, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 290101.
4: 290101.
3: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Ю-Линком. А как иначе?
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.
5: 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Увы, в нашем несовершенном мире гораздо легче избавиться от хороших привычек, чем от дурных. Сомерсет Моэм.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Успех не меняет людей, а только разоблачает их. Макс Фриш, швейцарский писатель.

Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
3: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
2: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
3: Звоните.
2: 29-01-01.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березняках. 299-660.
4: 299-660.
2: Белое радио. Замедляемся.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Кто отказался от излишеств, тот избавился от лишений. Иммануил Кант.

на Мальдивы. Она меня замучила, говорит: поехали, поехали, там так красиво. Приехали, а она опять: а чего у тебя все время морда кирпичом? Да я не знаю, просто эти Мальдивы...

И я думаю, что когда прям умру, встану у рая ворот. Бог выйдет мне навстречу, скажет, ну чё? А я в ответе открою рот. Буду просить у Бога, дай пожить немного, дай пожить еще немного. А он посмотрит на меня вот так, скажет, нет, так не пойдет. Оглянись назад, что ты сделал-то там, ну так, по чесноку. Боюсь, я тебе здесь ничем помочь не смогу. Я буду говорить, это как же, неужели я прям так хуже всех? А он пожмет белым плечом, скажет, нет, ты нормальный чувак, но как-то...

0: дело хорошее. А то и песня ни о чем.
1: Песня ни о чем. Песня ни о чем.
0: Морда кирпичом.
2: Только один рекламный ролик, а далее снова музыка. Реклама.
3: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей по-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березняковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
4: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офиата. Действует до 31 мая 2026 года.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офферта. Действует до 31 мая 2026 года.
3: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Юлинк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолье, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 290101.
4: 290101.
3: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Юлинком. А как иначе?
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт. Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не отчета. Действует до 31 мая 2026 года.

То, чего нет у других, есть у нас. Другая музыка. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Не нужно додумывать слишком многого. Так вы создаете проблемы, которых изначально не было. Фридрих Ницше.

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
3: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
2: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
3: Звоните.
2: 29-01-01.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березняках. 299-660.

0: ночь нет.
1: Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: Белое радио.

Белое радио. Для тех, кто любит рок, поп-рок, мелодичную поп-музыку, альтернативные направления, а также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Если вы сели не в тот поезд, нет смысла идти по вагону в противоположном направлении. Дитрих Бонхеффер.

0: Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей по-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офферта. Действует до 31 мая 2026 года.
3: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Юлинк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолья, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 290101.
4: 290101.
3: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Юлинком. А как иначе?
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.
4: 299-660.
3: Наслаждайтесь каждой минутой. Вместе с душевной музыкой Белого радио.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Думать легко, действовать трудно. Действовать согласно тому, как думаешь, самое трудное в мире. Иоганн Вольфганг Гёте.
2: След не стерт, след не будет стерт.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Нет, это действует до 31 мая 2026 года.
3: Делайте радио! 96.6 FM.

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
3: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
2: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
3: Звоните.
2: 29-01-01.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березняках. 299-660.
4: 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Легко быть приятным с теми, кто тебе безразличен. Уильям Сомерсет Моэм.
2: Сколько всего видели стены нашей квартиры. Мне кажется, что даже они смущаются. Люди не должны быть настолько счастливыми.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не отчета. Действует до 31 мая 2026 года.
3: Белое радио.

пейзаж Левитана. В салоне такси сильный запах метана. Водитель из нового дивного мира врубил на динамиках Kia Nirvana. Последняя фраза звучит как заклятие. Через улицу Оруэлла на площадь Замятина. Она сидит рядом. Мне нужно обнять ее.

Мы оставили наш дом, и непонятно, как все сложится дальше. Но что бы ни происходило, мы становимся еще ближе друг к другу и поднимаемся над всем. Потому что главное в нашей жизни —

0: Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Нет, это действует до 31 мая 2026 года.
3: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Ю-Линк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолье, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 290101.
4: 290101.
3: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Ю-Линком. А как иначе?
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Счастье не в том, чтобы делать всегда то, что хочешь, а в том, чтобы всегда хотеть того, что делаешь. Лев Николаевич Толстой.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
3: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
2: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
3: Звоните.
2: 29-01-01.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березняках. 299-660.

То, чего нет у других, есть у нас. Другая музыка. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Если вы наслаждаетесь, теряя время, значит, оно потеряно недаром. Абрахам Маслоу.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте и у менеджеров отдела продаж. Не отчета. Действует до 31 мая 2026 года.
0: Белое радио.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: В эфире Белого радио выпуск новостей. Информационный партнер медиагруппа «Магма».
1: Новости Прикамья.
2: У микрофона Андрей Дюжунков. Здравствуйте. С начала года жители Пермского края направили на федеральную платформу обратной связи госуслуг около 29 тысяч обращений. Уже рассмотрено и закрыто 28 тысяч из них. Чаще всего прикамцы обращались по вопросам здравоохранения, записи к врачу, содержания дорог и благоустройства. Пресс-служба правительства края сообщает, что на платформе доступно более 700 тем. Сообщение можно оставить через госуслуги, официальные страницы в социальных сетях или в приложении «Госуслуги. Решаем вместе». Как правило, на формирование ответа уходит от 10 до 30 дней. В Перми построили новый спортзал для студентов педуниверситета. К созданию современного спортивного объекта привела реконструкция существующего здания, площадь которого теперь достигла 1800 квадратных метров. В нем оборудованный просторный многоцелевой зал, подходящий для занятий волейболом, баскетболом и общей физической подготовкой, а также тренажерный зал. Территория вокруг здания также полностью благоустроена. Ожидается, что новый современный спортивный комплекс распахнет свои двери для студентов и преподавателей к началу учебного года 2026-го. В Пермском крае в декретном отпуске находится 4000 отцов. По сравнению с 2024 годом количество таких пап увеличилось на 1000 человек. Об этом сообщает в курсе РУ со ссылкой на Социальный фонд России по Пермскому краю. В 2026 году минимальный размер пособия по уходу за ребенком достиг 12 300 рублей, а максимальный 83 000 рублей. В этом году на выплату пособий будет потрачено 1,5 миллиарда рублей. В Перми состоялся отчетный концерт учащихся детских школ искусств города. Около 500 участников из 18 детских школ искусств вышли на сцену Пермского городского дворца имени Солдатова, чтобы продемонстрировать свои умения. Полуторачасовая программа состояла из 22 номеров, которые были объединены в театральные зарисовки. Воспитанники представили творческие номера, вокальные, инструментальные произведения классического репертуара, эстрадные композиции, танцевальные номера и звучащее художественное слово. Праздник искусств прошел при поддержке администрации города. Это было последнее сообщение выпуска. Андрей Дюжунков, служба новостей медиагруппы «Магма».

0: Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офферта. Действует до 31 мая 2026 года.
3: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Юлинк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолья, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 290101.
4: 290101.
3: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Юлинком. А как иначе?
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

Белое радио. Для тех, кто любит рок, поп-рок, мелодичную поп-музыку, альтернативные направления, а также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Человек с характером редко обладает милым характером. Жюль Ренар.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офета. Действует до 31 мая 2026 года.

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
3: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
2: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
3: Звоните.
2: 29-01-01.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березняках. 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Не стоит ориентироваться на общественное мнение. Это не маяк, а блуждающие огни. Андре Моруа.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Чтобы быть счастливым, надо всего лишь иметь хорошее здоровье и плохую память. Альберт Швейцер.

Для тех, кто не может слушать современную попсу, мы делаем другое радио. Мы перелопачиваем гигабайты музыки в интернете, на дисках, кассетах, винилах и даже бобинах. В итоге получается белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция –

0: В эфире Белого радио выпуск новостей. Информационный партнер медиагруппа «Магма».
1: Новости Прикамья.
2: У микрофона Андрей Дюженков. Здравствуйте. В Пермском зоопарке 1 июня состоится традиционное празднование Международного дня защитника детей. Зоопарк превратится в единое интерактивное пространство, где ребенок сможет научиться читать природу через игру, искусство и тактильный контакт. В этот день рисование, наука, театр и мир дикой природы станут одним целым, отмечают организаторы. Для гостей приготовлены познавательные активности, интерактивные площадки и настоящий батл по брейк-дансу. Также конкурсы и подарки подготовили партнеры зоопарка. В Перми начались рейды по проверке водоемов и пляжей. Их проводят комиссии по делам несовершеннолетних. Выявляются дети, которые купаются без взрослых или в запрещенных местах. Например, на Андроновском пруду были обнаружены трое подростков. В отношении их родителей составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Напомним, в Перми разрешается купаться на четырех пляжах. У коммунального моста, на Мотовилихинском пруду, около КамГЭС и в Новых Лидах. Там с 1 июня будут дежурить спасатели. В Перми 27 мая в спортивном комплексе «Энергия» пройдут соревнования по боксу «Кубок Победы». В полуфинале на ринг выйдут команды «Кубань», «Урал», «Ленинград» и сборная Приволжского федерального округа «Кама». В составах команд примут участие чемпион мира 25 года Давид Суров, чемпион Европы 24 года Эдуард Савин, а также призеры чемпионата мира 25 года Андрей Пеглевосян, Сергей Колденков и Евгений Коль. Отметим, участники полуфинала определились в стартовом туре, который состоялся в Оренбурге. В нем приняли участие сборные 8 федеральных округов. В Пермском крае на предстоящей неделе ожидается изменение характера погоды. Из-за влияния циклонов возрастает вероятность дождей, особенно на северо-востоке края, сообщает ГИС-центр ПГНИУ. Жаркая погода продержится в Перми до среды 27 мая. В среду пройдет холодный фронт, возможны сильные дожди и грозы. Температура начнет понижаться до климатической нормы. Во второй половине недели днем ожидается не более 18-20 градусов, а также вероятность облажных дождей. Это было последнее сообщение выпуска. Андрей Дюженков, служба новостей медиагруппы «Магма».

0: Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офферта. Действует до 31 мая 2026 года.
3: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Ю-Линк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолья, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 290101.
4: 290101.
3: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Ю-Линком. А как иначе?
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

То, чего нет у других, есть у нас. Другая музыка. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция. Коллекция редкостей. Отечественный эксклюзив.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офферта. Действует до 31 мая 2026 года.
3: 96,6.

голове один остался гимн. Я никогда не пел его другим. Теперь, когда погасли окна в доме, когда деревья клонятся ко сну, когда

скользит вдоль неизвестных берегов, спешит сойти с классических полотен, сбежать из этих рамок и холстов.

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
3: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
2: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
3: Звоните.
2: 290101.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березняках. 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Если хочешь узнать человека, не слушай, что о нем говорят другие. Лучше послушай, что он говорит о других. Вуди Аллен.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березняковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт. Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офета. Действует до 31 мая 2026 года.

0: Для тех, кто устал от однообразия московских радиостанций, мы делаем «Белое радио». Другая музыка. Другой формат. «Белое радио». Эксклюзивная музыкальная коллекция.
1: Светлые мысли на каждый день.
0: Все больше людей сегодня обладают средствами для жизни, но не имеют смысла жизни. Виктор Франкл.
2: Коллекция редкостей.
0: Отечественный эксклюзив. Группа «Пара совпала».

Добрый вечер! Сегодня расскажу старую мордовскую байку о пастухе, прохожем, госте, купце и особенностях технического прогресса. Устраивайтесь поудобнее. Жил на свете пастух. Стадо у него было большое, уследить за ним трудно, хлопотно. Совсем замучился пастух. Вот раз и подумал он: «Дай-ка сплету себе лапти-скороходы». Долго трудился и сплел. Шагнет раз, и уже на другом конце поля. Шагнет еще раз, и снова поле позади. Легче стало пастуху стадо стеречь. Однажды в жаркий день сел он на взгорок отдохнуть. Разулся, а лапти в сторону положил. Подошел к нему прохожий человек, сел рядом и спрашивает: «А как это ты, пастух, с таким большим стадом справляешься?» Засмеялся пастух и отвечает: «А у меня лапти-скороходы есть. Раз шагну, верста позади». Выслушал прохожий пастухову речь и думает: «Скраду лапти, мне нужнее будут, на праздник опаздываю». А пастух новое сплетет. Дождался он, когда хозяин отвернется, скинул свои отопки и скорее скороходы на ноги. Скрипнули лапти и понесли его по дороге. Свернул прохожий к воротам дома, да с разбегу так стукнулся о столб, что искры из глаз посыпались. Отдышался прохожий, поднялся, связал лапти веревочкой, перекинул через плечо, да так босиком и пошел в избу праздновать, а там лапти под лавку положил. Рядом сидевший гость глянул на лапти и думает: «Как раз на мою ногу будут!» Скинул незаметно свои лаптишки, переобулся, пристал и вынесло его, словно буря, из-за стола. Летит через ворота, через улицу, только пыль за ним клубами вьется. Хорошо на пути жердь от изгороди попалась. Зацепился за нее гость, упал навзничь, а ноги так и шагают в воздухе. Прибежали люди, помогли разуться, дивятся на чудо лапти. В это самое время через ту деревню проезжал купец. Увидел он толпу, остановился и спрашивает: «А чё это вы все лапти рассматриваете?» «Эти лапти непростые», — отвечают ему. «Это особенные лапти, скороходы». У купца глаза разгорелись. «Я эти лапти себе возьму, коли вы совладать с ними не можете. Работников в них обувать буду, чтоб шевелились быстрее». Обулся купец, встал на ноги, шагнул и вылетел из амбара, как пуля из ружья. Так до самого леса летел, а там запнулся о пенек и упал на спину. Лежит, болтает в воздухе ногами, о спасении просит. Прибежал на крик пастух и говорит: «Где это ты мои лапти взял, горемыка?» Дал купцу кнута напоследок, чтоб на чужое не зарился. Обулся в свои скороходы и принялся стадо стеречь. И ни одна корова, ни одна овца у него не терялась. Никакой длинной дороги он не боялся, никогда усталости не знал. В мире сказок существуют сотни сюжетов на вечную тему «Не зарься на чужое». Старая мордовская байка про чудо-обувь – лишь один из таких примеров. Мы частенько примеряем на себя чужие лапти. При этом мы всегда забываем о том, что к скороходам обычно прилагается поле, которое надо обходить по десятку раз за день, и стадо, которое непременно надо стеречь. В ином случае чужие лапти бессмысленны, а то и вредны, и хорошо, если от них удается легко отделаться. Не та эта история, чтобы стать былью. Это так, сказка на ночь. Скоро увидимся.

0: Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офферта. Действует до 31 мая 2026 года.
3: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Ю-Линк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолья, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 29 01 01. В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Ю-Линком. А как иначе?
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Я не знаю, что является ключом к успеху, но ключ к неудаче – это желание всем угодить. Билл Косби.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: Белое радио. Все цвета музыки.

Лишь единицы очень ждут, когда на станции ты выйдешь подышать. И женщину в толпе неловко будут утешать. Ну что ты, мама, надо как-то дальше жить. Я буду чаще приходить.

сердец. Я слышу, как они стучат. Я улыбаюсь, живо представляя их. И вот куплет за

0: Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.
1: Белое радио. 96,6 FM.
0: Личное дело с Дарьей Шаховой.
2: Всем привет, и это подкаст-шоу «Личное дело» с Дарьей Шаховой на Белом радио. А это значит, что у нас сегодня в гостях еще один харизматичный, яркий, интересный человек, березняковец, который делает наш город краше, лучше и прославляет его далеко за пределами даже Пермского края. Я говорю о главном художнике Березняковского драматического театра и о художнике в самом большом смысле этого слова Евгении Балдиной. Женя, здравствуй.
3: Здравствуй, Даша.
2: Я очень рада, что ты согласилась прийти к нам в студию. Я хотела это сделать еще год назад. И вот сейчас эта встреча наконец-то состоялась. Как твое настроение, как твои впечатления?
3: Я очень рада, что я сижу в этом кресле рядом с тобой, потому что на самом деле это была одна из моих мечт. Побывать в студии Белого радио.
2: Да, а почему?
3: Но мне нравится очень музыка Белого радио, если... Причем в моем окружении это радио является любимым. Mm-hmm. То есть почти у всех моих друзей, когда мы едем в автомобилях, играет именно оно. Мне эта музыка очень близка. А так как я являюсь меломаном, то я рада сегодня здесь очутиться.
2: Ну вот... По любви, получается, да, встреча состоялась.
3: Да. Все нужно делать по любви, как сегодня я читала на холодильнике наклейку.
2: Прежде чем мы поговорим о творчестве, об искусстве, обязательно очень подробно, это все очень интересно, хотелось бы все-таки начать от истоков. Скажи, ты урожденная березняковка, березняковец?
3: Я родилась в Березняках 22 августа. Очень давно. Да, не будем говорить о возрасте. Да, я родилась в Березняках, я выросла в Березняках. Единственный период, когда я не жила в Березняках, это когда я училась в институте.
2: Угу. Прежде чем поговорить об институте, все-таки какие-то яркие воспоминания детства, потому что в любом случае мы все родом из детства, как говорится, и когда вообще возникло желание стать именно художником, и кем ты мечтала быть в детстве вообще?
3: Я жила в районе Абрамова. У нас там был клуб «Огонек». Знаете, раньше во дворах были клубы для детей. Вот, и у нас там был клуб, и я ходила в несколько студий одновременно. «Золотая рыбка», в танцы народные. Я ходила лепить из глины. Но самое яркое, такое у меня впечатление было, которое очень сейчас играет на мое творчество, я ходила к Рене Евгеньевне Бутуриной в кукольный театр.
2: Угу.
3: Да. И Рена Евгеньевна проживала там в соседнем доме, и однажды она пригласила меня к себе домой. Вот, наверное, в тот день мой мир перевернулся. У нее была небольшая квартира однокомнатная, где были полки, и вот на этих полках стояли куклы разных стран. Они были марионетки, они были ручные куклы, перчаточные, ну, планшетки разные, да. И я стояла, не знаю, обалдевшая, наверное, вот по-другому это никак не назвать. И она мне рассказывала, вот эти куклы там из Чехии, а это вот Германия. Так как у нас в России это на самом деле не очень развито, да, и до сих пор кукольный театр, так скажем, не котируется среди театралов, но вот сейчас набирает обороты, правда. И я тогда, конечно, с ума сошла. По-другому это не...
2: Сколько лет тебе было?
3: 8-9, где-то угу. Так. Самое интересное, мы сами изготавливали куклу перчаточную. У меня был Петрушка, вот. И ты вот со своей ручной куклой, которую ты сам изготовил, выступали. Ну, где мы выступали? В доме пенсионеров, в школах, во дворце пионеров. Вот, и У меня папа тогда умел печатать на печатной машинке, и он нам распечатывал сценарий. Прикольно было.
2: Так. Для всех. А, и тогда ты решила, что...
3: Нет, я тогда не решила. У меня была мечта быть водителем автобуса. Потому что моя тетя Валентина Васильевна была тогда водителем троллейбуса. И она мне всегда говорила, что человек, чтобы быть счастливым, должен очень любить тем, чем он занимается. И она мне приводила себя в пример, говорила, я каждый день иду на работу, как на праздник. И в моем детском уме был как бы сформированное представление о том, что самые счастливые люди – это водители.
2: Mm-hmm.
3: Да. Но так как мне не хотелось быть как все, я думаю, ну, водители автобуса только мужчины, а я вот хочу быть первой женщиной.
2: Так, и в какой момент все изменилось? В какой момент появилась живопись?
3: Все изменилось в тот момент, когда я после 9 класса пошла поступать на автослесаря. И меня не взяли.
2: Почему?
3: Потому что я женщина. А раньше водитель автобуса должен был сам ремонтировать автобусы. Не было автопарков, в отличие от троллейбусного депо. И мне объяснили так очень понятливо, что а как ты движок будешь поднимать? Ну, mm-hmm. это же надо и лебедками, и всем уметь. У тебя сил просто не хватит. Но меня даже так немножко прикричали в приемной комиссии. И я очень расстроена ушла и поняла, что ну, раз нельзя, значит, это не будет моей мечтой. Вот. И уже будучи в 10 классе, я познакомилась с девушкой, которая была у меня старше лет на 6, наверное, и она училась на художника. А мне всегда нравилось рисовать. У меня папа хорошо рисует. У меня, в принципе, есть корни известного художника при царе. Вот. И... Ну, у меня всегда были данные к рисованию.
2: Так, но для того, чтобы поступить, насколько я знаю, это был Нижний Тагил.
3: Да.
2: Да. Ты училась там.
3: Да.
2: Там говорят, ну, во всяком случае, по выпускникам я имела дело не с одним выпускником. Угу. Так называемого худграфа. Это факультет в педагогическом, да?
3: Да,
2: университете. Вот. Чтобы туда поступить, там же надо сдать рисунок, композицию.
3: Да.
2: А, я так понимаю, что поступала ты после 11 класса, а только в 10 этим заинтересовалась. Как так быстро? Как ты умудрилась вообще это сделать?
3: 1 сентября 97 года я с довольно наглым лицом зашла в школу искусств имени Старкова. Там сидела приемная комиссия. Я до сих пор помню выражение их лиц, когда я захожу и говорю, я собираюсь поступать на худграф, мне надо получить ваше образование. На что Вера Меркурьевна ответила, не познавато ли?
2: Логично, я тоже так думаю, закономерно.
3: Не познавато ли, то есть 11 класс, 1 сентября. Я говорю, да нет. Ну, у меня есть такая цель. И меня посадили, ну, как бы для пробы. То есть меня приняли. Посадили самым маленьким возрастом. Где я себя где-то недели две чувствовала Гулливером в стране лилипутов. И каждые две недели меня стали переводить в класс старше. Потому что я действительно давала результаты. И месяца через 2,5, может быть, больше, я очутилась в классе выпускников, которые до меня учились уже 6-й год. Мы были самым первым выпуском школы искусств имени Старкова.
2: Угу.
3: То есть они обучались там с 91-го или с 92-го года, и я вот всего год. Но я полностью ушла в обучение, то есть я рисовала очень много. И в итоге в мае, там, в начале июня, я получила диплом школы искусств имени Старкова с отличием. То есть у меня была такая цель, но самое интересное это было позже, когда я уже приехала поступать с подготовительными курсами, с двухнедельными. Я сдала рисунок, живопись, композицию, черчение. Все было прекрасно. Но самый страшный экзамен, который на тот момент являлся для меня, это русский язык. И, естественно, я его завалила с провалом, с большим. И не поступила. То есть первый год я провалила, да, из-за русского языка. Моя мечта не сбылась. А мечта у меня была стать художником не потому, что я хотела быть художником, а потому что та девушка Елена рассказала мне, что худграф – это огромная семья, где каждый друг за дружку, где каждый знает друг друга, 250 человек, да, и все как… Ну, а мне не хватало этого в тот момент. То есть мне не хватало вот этой дружбы, я довольно-таки была необщительным ребенком, вот, и… То есть цель-то была очутиться вместе, а не получить профессию. Mm-hmm. Вот как. И даже когда я не поступила, я пошла учиться в 28-е училище в корпус художников на год. Я училась, очень хорошо училась. Мне разрешали посещать только спецпредметы. Все остальное время я ремонтировала корпус художников, штукатурила и красила. Вот. На следующий год у меня тогда... одноклассница, с которой я училась в школе, училась уже в МГУ на факультете журналистики. И мы с ней посчитали, что следующий год будет юбилейный для Пушкина. И свободная тема наверняка будет посвящена Пушкину. И вот мы с ней три сочинения Пушкина выучили наизусть. С запятыми, с ёжками.
2: С орфографией.
3: Да, с орфографией, со всеми поварёшками.
2: Угу.
3: Вот, и я на следующий год поехала и сдала все на отлично.
2: Какой лайфхак, да. Вот это подготовка.
3: Да. Да, то есть, если вы хотите сдать русский язык, то поинтересуйтесь, угу. Чей будет юбилей.
2: Угу. Итак, у нас получается, ты поступила.
3: Да, я поступила.
2: И училась там тогда, на тот момент, 5,5 жили,
3: 5.
2: Да? 5. А как проходили студенческие годы? Когда ты от желания оказаться в сообществе, ну, в тусовке, как бы мы сейчас сказали, ну, вот в этом кругу единомышленников, вот это желание трансформировалось именно в желание профессии. И что я понимаю, что я с этим свяжу свою жизнь. Вообще было ли такое, или просто так получилось?
3: А не было. Не было. То есть за 5 лет... Несмотря на то, что преподаватели говорили, что я очень талантлива, и прошло больше 20 лет, как я получила диплом, меня до сих пор приводят в пример в этом университете, ты об этом,
2: да,
3: знаешь.
2: Да, я об этом знаю, конечно.
3: Ты об этом знаешь, то есть меня приводят в пример как очень талантливого человека, как талантливого студента, но все 5 лет я не относилась к этому как к будущей профессии. То есть я... прекрасно жила, я была счастливым человеком, ну, в тот момент. Мне нравились мои друзья, люди, то, что это все менялось в плане того, что, ну, 5-й курс заканчивают, да, появляется 1-й. И вот mm-hmm. эта вот тусовка, да, то есть, ну, это тусовка, по-другому никак не назвать. Но у меня не было никогда ощущения, что я хочу стать художником. Даже в тот момент.
2: Mm-hmm.
3: То есть я просто проживала 5 лет в моменте. И когда я окончила этот университет, ко мне опять же не пришло это понимание. Оно не пришло еще очень много лет. После института, ну, очень многие знают, да, что я работала 12 лет на памятниках в Березниках.
2: Тут я не знаю, расскажи.
3: Да? Ну вот. Да. Когда я получила диплом, мне один художник, не будем говорить его фамилию, сказал, что в Березниках художнику нигде не заработать, кроме как на кладбище.
2: Простите.
3: Да. Я пошла работать туда, где, ну, можно сказать, прожила 12 лет своей жизни. И все это время я не рисовала. Такого ничего не делала, творчество. Я работала дизайнером. То есть постоянно моя работа, я была дизайнером полиграфии. Очень успешная. У меня, причем, Ависма у меня тогда отправляла в МГУ. То есть mm-hmm. у меня повышение курсов было. Я училась у таких преподавателей, как у профессора Яковлева, и давала большие перспективы, то есть, ну, типографику изучала, вот это вот все. Но мне нравилось. И получать после работы, да, и в летний период, у меня были памятники. Вот. Ну, конечно же, я жила прекрасно. То есть я могла себе позволить намного больше, чем другие мои сверстники. Но в какой-то момент я почувствовала, что что-то со мной не так. Угу. Вот не то. Не так, не то. Я занимаюсь не тем.
2: Ну, то есть благополучие, да, есть, достаток, да, есть, признание есть. Да. Такое, ну, какое-то уважение профессиональное есть. А ощущение того, что это ты...
3: Что нет. Я иду не своей дорогой, оно присутствует. Я решила для себя... то есть у меня была накоплена некая сумма денег, что я проведу год, как сейчас модно, саморазвитие. Да, буду изучать разные темы, читать книги, смотреть фильмы. И я попробую найти себя в этом пространстве. На это мне понадобилось... Ну, то есть я посчитала, что на эту сумму, так как я привыкла жить, я проживу год-полтора.
2: Угу.
3: Я уволилась со всех работ и начала работать над собой, над своей головой, над своими мыслями. И в тот момент мне казалось, что у меня это все получается.
2: Угу.
3: Но... оглядываясь назад, я просто понимаю, насколько я в тот момент была глупа. Может быть, когда-нибудь, лет через 12, я вновь скажу, что вот сейчас, сидя с тобой, я опять глупа. Ну, потому что каждый период жизни мы по-разному видим. Но тогда мне казалось, что я сделала правильный выбор. И я стала понемногу рисовать. Это была графика, тушь. У меня до сих пор дома висят работы, которые я тогда изобразила. Вот. Но так как еще в студенческие годы я давала огромные результаты, то есть у меня была там выставки и в Мексике, то есть по всему миру, там, у меня есть Италия, там, это Биеннале, вот эти все графические. Mm-hmm. Ну и первым делом я вернулась к графике. А потом пришел такой момент, когда уже денежка заканчивалась. Мне послали испытание.
2: А какое испытание послали Евгении Балдиной, мы узнаем после короткого включения самой лучшей музыки на наших волнах, на волнах Белого радио. Я напоминаю, что у нас в студии художник Евгения Балдина, и это подкаст-шоу «Личное дело» с Дарьей Шаховой. Вернемся к разговору через несколько минут.
0: «Личное дело» с Дарьей Шаховой. Личное дело с Дарьей Шаховой.
2: И это снова подкаст-шоу «Личное дело» с Дарьей Шаховой. Я напоминаю, что у нас в гостях сегодня невероятная Евгения Балдина, художник во всех смыслах этого слова. И мы беседуем о жизни, о ее творческом пути. И мы остановились, Жень, с тобой на том, что тебе послали какое-то испытание. Что же это было за испытание?
3: Ну, их было два. Первое испытание меня, так скажем, папу на несколько месяцев выбили, ну, по состоянию здоровья, так скажем, из привычного моего ресурса. И у нас было принято решение в семье, что, ну, там, мама помогает папе, да, у брата тогда жена родила первенца, то есть они занимаются своими, да, своей семьей, а мне надо пожить на даче.
2: Угу.
3: То есть мне надо поливать, мне надо копать, мне надо вести, ну, то есть быт, к которому я не привыкла.
2: Да. А ты до этого год жила в книгах, фильмах, да, и, да, рисовании.
3: Да. Ну, начинала рисовать. Угу. Вот. И одна моя знакомая из Нижнего Тагила однажды попросила меня вырезать ей бога Велеса.
2: Угу.
3: Да. И вот я сижу на даче, понимаю, что я не смотрю телевизор, Днем я успеваю все сделать в огороде. А чем мне заняться вечером? И тут я вспоминаю про просьбу своей знакомой. Пишу ей. Я говорю: Юль, а в силе до сих пор велес-то? Она говорит: да, конечно. И у меня тогда еще ни инструмента толком, ничего не было. Я поехала в строительный магазин, купила обычные стамески. И вот тогда первый раз я попробовала резать по дереву. Да. Но с таким инструментом, который продается в строительном магазине, не, короче, он не подходит для резьбы по дереву. Я очень долго ковырялась. Очень долго ковырялась, и в перерывах, останавливаясь в художественной, скажем, резьбе, я решила сделать деревянные кораблики. Прямо деревянные кораблики, которые плавали бы, знаешь, как вот детские кораблики. И они были разных форм, их было 7 штук. И каждому я дала имя. Среди них была любовь, удача, надежда, вера. Что там еще? Радость. Вот. Я помню, даже об этих кораблях вышла статья где-то в августе. То есть, они были нереально красивыми. Это правда. То есть я прямо вышивала, расписывала паруса, вот все. Я их красиво фотографировала на фотоаппарат. Это, чтобы в бочке, знаешь, у меня там бочка, вот, и я прям, чтобы с отражением. Прикольно было. Вот, я сделала за это лето вот эти корабли. Сделала корабли и раздарила их своим друзьям. Ну, их отсняли. Была статья в фильме, называлась «Корабли в моей гавани». Не взлетим, так поплаваем. И вот папа, получается, за лето пришел в себя. Сентябрь, а в октябре я попадаю в больницу. То есть со своим диагнозом. У меня начинаются свои испытания. И я помню, лежу, а так как полиграфия все равно частично осталась в моей жизни, и многие клиенты до сих пор ко мне обращаются. То есть я там годами, да, веду что-то, ребрендинг, вот эти вот все вещи, все равно, бывают, обращаются. То есть их немного, но они есть. И вот она, одна из бизнесменов нашего города, приезжает ко мне домой, а я, после лечения, она говорит: Жень, что ты вот лежишь? Что ты раскисла? Все нормально же. Здоровье сейчас поправишь, все. Сидишь дома, взяла бы это. Мне, говорит, так нравились твои 7 кораблей, которых ты сделала. Но я бы хотела, если бы себе приобретать, чтобы они на стенах висели. Вот сделай мне маяк, корабль, что-нибудь сделай. Я говорю: так у меня инструмента даже нормального нет. Она возвращается через какое-то время и говорит: на тебе стамески моего папы. То есть у них в гараже лежали стамески, папин инструмент, она мне их отдает. Говорит, и привозит еще несколько заготовок. Вон, занимайся, говорит, приходи в себя. Вот. Я начала потихоньку, мне понравилось, то есть я резать начала. И все время стала слышать такую фразу, что дерево лечит. То есть приходила, помню, на Агроснабе, обрезки забирала в столярке. И они говорят: правильно, давай, дерево лечит, давай, забирай. И я что-то колотить начала, какие-то щиты, что-то делать. Вот. Мне очень понравилось. И я помню, что когда меня уже положили в больницу, и после операции я вышла из больницы, и у меня первая мысль была, что мне надо вернуться к творчеству. Мне надо творить, мне надо резать, мне надо что-то делать. И я через 2 недели сняла помещение на Швейников-1, мастерскую. Сделала сама ремонт. И очень многие люди знают о том, что у меня долго была мастерская под названием «Белая ворона». То есть около 7 или 8 лет. То есть я находилась на Швейников и там творила. Но самое прикольное, наверное, произошло в тот момент, когда год я провела в творчестве. И у нас в городе проходит осенний вернисаж, выставка каждую осень. И тогда впервые я решила показать то, что я сделала за год. А так как там художников у нас в городе много, и вот на этой выставке может участвовать любой желающий, там дают всего метр, ну, погонный. То есть по высоте. Я поняла, что мои работы не влезут, и я тогда сколотила такой щит 2 метра высотой, на метр шириной, такую стойку изготовила, да, и которую мы вставили не на стене, а дверной проем. Ну, как бы так немножечко прикрыли. За счет этого я смогла показать работы. Вот. И у себя в интернете, на странице, я размещаю пост о том, что вот, впервые я решила показать людям о том, что я делаю. И после выставки к Новому году эти работы можно будет приобрести.
2: Барабанная дробь.
3: Да, барабанная дробь. Мне написала в личку немка. Говорит, Женя, это правда, что ваши работы можно будет купить? Я говорю, да. Я говорю, ну, через месяц, когда выставка завершится. Ровно через месяц она мне пишет. Женя, ну, я бы хотела как бы обговорить с вами работу приобретения. Я говорю, ну, выбирайте, какую работу я там скажу вам. А у меня там корабли, маяки, вот это вот все, рыбы. Потому что первое, то есть у меня море внутри, говорят, вот этот период, очень первый мой период творчества после возвращения, это было море внутри. И она говорит мне, а я хочу все ваши работы.
2: Я говорю, вот смысле? Все, которые да, ты все, которые представила?
3: Я хочу все ваши работы. Я, вот в этот момент я поняла, что я пошла своей дорогой. То есть это было вот подтверждение свыше, что я выбрала свой путь. Этими работами они с мужем украсили свою частную гостиницу на острове Масала в Финляндии. И еще в течение 3 лет они покупали все, что я делаю.
2: Так, значит, так мы оказались на нужном пути. Ты оказалась на нужном пути. Ты заговорила о том, что вот первый период после возвращения к творчеству это было море внутри. А можешь рассказать об остальных периодах, которые последовали за этим периодом? Там,
3: да.
2: Давай.
3: В детстве у меня было много мечт. У меня сейчас много. То есть я мечтала летать, я мечтала плавать, я мечтала быть водителем автобуса. И следующий период – это я вырезала маленькую девочку. Маленькую девочку. И вот все ее мечты, да, становились автобусом с пассажирами. Девочка летит на воздушном шаре. Девочка плывет. Да, девушка ездит на поезде, там, вот это вот все. То есть это такое маленечко было сказочное. Не знаю, видела ты, не видела такие работы у меня.
2: Ну, я вот. Фотографии ну, наверняка да, встречала.
3: Да, на фотографиях. Ну, вот у меня единственная работа из той серии, которая осталась, это автобус номер 13. Я же мечтала быть именно водителем автобуса номер 13, и на обратной стороне этого автобуса на днище написано «Художник, который мечтал стать водителем автобуса номер 13». Так называется эта работа. Вот. И тот период творчества, да, после моря внутри, назывался у меня «Большой мир маленькой девочки». Эту выставку я делала в Березняковском музее. Вот. Очень было тогда приятно, что выставка имела успех, что березняковский зритель очень полюбил эту выставку и ежедневно было большое посещаемое. Вот следующий период творческого, это был самый, наверное, длительный, он был около 4 лет. Это «Большая гора». «Большая гора», и этот проект... Не потому, что я живу на Большой горе, да, а я действительно живу на Большой горе. Это о внутреннем стержне человека. О том, когда ты поднимаешь руки, и ты ощущаешь, что я большая гора. Вот в этом периоде я обратилась в творчестве к своему роду. Да, то есть очень много работ было посвящено моим дедушкам, моим бабушкам, моим прабабушкам, моим прадедам.
2: Угу.
3: Очень многие вещи из этого периода были изготовлены из вещей, которые принадлежали моему роду.
2: Да, вот это как раз особенность твоего художественного почерка, это твоя индивидуальность, твои работы ни с какими другими вообще перепутать невозможно. Это вот тогда началось, вот, да? Вот именно в этот период тебе в голову пришла эта идея взять заряженную конкретную вещь, заряженную историей рода, конкретной семьи, и сделать из этого художественное высказывание.
3: Начало было на море внутри.
2: Ага.
3: То есть, я, допустим, для кораблей использовала крылья.

0: вещь. Мне однажды в интервью в одном так, пошутили. Женя, а что вы будете делать, когда закончатся вещи вашего рода? Угу. На что я в шутку ответила. Ну, я куплю себе старый дом, начну его разбирать.
1: Найду вещи другого рода.
0: Нет, не другого рода. И на эти деньги я буду строить дом рядом. Я пошутила. Но через 2 года это стало реальностью. Я действительно купила себе дом, которому было по документам 125 лет на тот момент, официального. Угу. Вот. Я какие-то вещи из него. Но самое интересное стало происходить позже, когда люди мне стали присылать свои вещи своего рода. То есть они говорили, нам выбросить жалко, а вы это увековечите в искусство. Угу. То есть у меня есть постоянные поставщики. Угу. То есть у меня 3 постоянных поставщика, которые вот присылают мне периодически фотографии, но я беру не все. Угу. И у меня есть закон. Вот прямо вот закон, который я табу никогда не нарушу. Я никогда не возьму вещь без разрешения. Вот как некоторые говорят, да что там по старым домам ходят, да там собирают мародерство, там вот это вот все. Никогда. Потому что я знаю, что без разрешения эти вещи брать нельзя. То есть это должны мне отдать или родственники, да, или новые хозяева, или я становлюсь хозяином этой вещи. Угу. Только тогда это работает. Потому что мне очень часто говорят, что мои работы напоминают иконы.
1: Да, так и есть.
0: Вот. Моя бабушка мечтала, что я стану иконописцем. Это, кстати, единственный родственник, который очень радовался тому, что я стану художником. Угу. Потому что в тот момент, когда я поступила в университет, они с дедом как раз достраивали храм Соликамский, деревянный. То есть мой дедушка с бабушкой построили в Соликамске старообрядческий храм, который на Крестовке. И они думали, что когда я получу образование, что я виноградной лозой распишу и все. Но что-то пошло не так.
1: Почему? Просто пошло так, просто не так, как это представлялось, так или иначе. В какой момент произошел вот этот перелом, когда из художника в Березниках, любимого, ты вышла на федеральный уровень? Ну вот я, простите меня, за тут такая поэзия льется, а я тут про федеральный уровень. Но все-таки было же какое-то событие, которое вот провело черту. И сейчас то, что происходит сейчас, ты, естественно, нам про это расскажешь, но вот где начался путь к Кремлевскому выставочному залу? Вот где эта точка бифуркации?
0: 5 лет назад я пришла работать в Березниковский драматический театр.
1: Да, как тебя угораздило попасть вот в БДТ?
0: Я уже сегодня говорила своей подруге и повторюсь, что самые интересные встречи, которые у меня были в жизни, это встречи с таксистами. Вот если ты хочешь поговорить с Богом, поговори с таксистом. Я не знаю, как у других, но это на самом деле правда. То есть иногда садишься, и тебе человек вот ни с того и ни с чего отвечает на все твои вопросы. Когда я купила дом, начала строиться, в этот же день, вернее, не начала строиться, в этот день я потеряла, в этот момент мы пропустили, да, что был такой период, когда я вновь пошла работать в корпорацию, верстать газету, ну, там, несколько часов в день меня это совершенно, то есть, ну, я имела, ну, как бы, стаж работы, да, то есть, в мастерской же мне никто стаж не давал. То есть до стажа я пошла работать. У меня загруженность была 2 дня, и меня это вполне устраивало. То есть 5 дней я в мастерской, 2 дня я работаю. И проработав там где-то около полугода, начинается ковид. Угу. Начинается наш любимый ковид, который изменил жизни очень многих людей. И начинается самый первый локдаун, когда нас Владимир Владимирович попросил недельку посидеть дома. Так вот, в тот момент я жила в однокомнатной квартире на 1-м этаже, где полностью весь вид закрывали деревья. У меня всегда была тень, закрыты шторы, и я такой, знаешь, в полуподвальном помещении, можно сказать, находилась много-много лет. И вот нас закрывают на локдаун. Я в этот момент понимаю, что я не хочу, чтобы еще раз в моей жизни...

0: повторилось что-то подобное. Я звоню риэлтору и говорю, я согласна на любые условия, но я хочу домик в деревне.
1: Угу.
0: Вот, локдаун заканчивается. Это было 28 апреля. Я покупаю себе в обед... Утром я покупаю себе землю, беру ипотеку.
1: Угу.
0: А в обед иду на работу, и мне сообщают о том, что моей должности больше не существует. И я шла и говорила, господи, ты что, шутишь надо мной? Я 10 лет шла к тому, угу, чтобы решиться женщине в одного строить дом.
1: Угу.
0: А ты шутишь надо мной? И в этот момент мне позвонили с незнакомого номера. Сказали, здравствуйте, Евгения. Я говорю, здравствуйте, вы не хотите продать свою квартиру? Я говорю, в смысле? Ну, то есть это все в один день.
1: Угу.
0: 28 апреля 2020 года.
1: Угу.
0: Я озвучиваю сумму и говорю, торга не будет.
1: Угу.
0: То есть я не подавала ни объявления, ничего.
1: Угу.
0: Мне просто позвонили, объяснив тем, что вот они ищут на первом этаже в моем доме однокомнатную квартиру.
1: Угу.
0: И я в тот момент, видать, в стрессе, даже не подумала о том, что я незнакомому человеку скидываю документы на проверку своей квартиры. Представляешь, что творилось? То есть я вот в шоковом состоянии отправляю, и мне отвечают, наш юрист проверил ваши документы, все в порядке. Когда вы готовы на сделку? Да хоть сегодня. Квартиру я продала на следующий день.
1: Без торга?
0: Без торга.
1: Так.
0: Я продаю квартиру. Я начинаю строить дом. Соседи смотрят на меня, так скажем, очень возбужденным взглядом. Они не, то есть, чтобы ты понимала, что мы с папой вдвоем, да, даже окна сами вставляли.
1: Обалдеть.
0: Да. Там был старый дом, был сруб для нового дома. На какие-то работы, которые мы не могли выполнить, я нанимала.
1: Угу.
0: И вот на ту сумму с продажи квартиры мы выстроили коробку, в которой можно более-менее существовать к сентябрю. 10 октября я заехала в этот дом. Естественно, я была в поиске работы постоянно. Но почему-то на меня соглашалась только Москва. Ну, тогда было очень сложно в тот период найти работу, потому что реально очень много было сокращений, и было очень много там закрытия бизнесов. И меня никто не брал.
1: Угу.
0: То есть хотя резюме подавала, но как бы нет. Но самое интересное, все эти месяцы мою ипотеку оплачивал мой подписчик из Лондона. Обычный электрик в метро Лондона.
1: Сумасшедшая история,
0: да,
1: какая.
0: Который мне просто сам предложил свои услуги, чтобы я не волновалась. Говорит, что же, говорит, мне сложно, говорит, вот эту сумму сразу уплачивать, но я готов разделить ее на 4 части, так как у нас зарплата по пятницам. Я готов вам по пятницам переводить часть своей зарплаты. И он это делал до того момента, то есть это там, он начал мне помогать там сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь.
1: Угу.
0: И в феврале месяце я сажусь в такси, и мне говорит, девушка, которая периодически, получается, так как у меня нет своего авто, мне за продуктами раз в неделю, да, приходилось ездить там, из магазина ездить. Я сажусь там, она мне периодически помогала там, что-то привезти, что-то забрать.
1: Uh-huh.
0: Там и столярки те же самые. Uh-huh. То есть, чтобы мне не ездить, я просто просила ее, как сейчас Яндекс.Доставка, да? Uh-huh. Тогда ее не было. И она едет такая, она говорит, слушайте, я тут БДТ видела вакансию, про вас подумала. Я захожу, приезжаю домой, захожу, а я не была подписана на БДТ вообще, то есть никаких соцсетях. Я хожу, требуется столяр. Думаю, да женщину, да никогда в жизни не возьмут. Я день хожу, два хожу, три хожу. В итоге решаюсь позвонить. И вот 5 лет, как я работаю в театре. Я пришла на роль столяра. Роль.
1: Вот, на роль в театр.
0: На роль. Да, на роль. Но через 2 года я стала главным художником Пересняковского драматического театра.
1: Вообще заколдованное место.
0: Я живу в заколдованном месте, ты не поверишь. Как сегодня соседка сказала, это же все твоя золотушечка. Бабушка там жила.
1: Мы продолжим нашу беседу. Я напоминаю, что у нас в студии художник Евгения Балдина, которая делится с нами историей непростой, полная чудес, каких-то невероятных совпадений, истории своего творческого и жизненного пути. Мы обязательно вернемся, а пока послушаем немножечко музыку.
2: Личное дело с Дарьей Шаховой. Личное дело с Дарьей Шаховой.
1: И это снова подкаст-шоу «Личное дело» с Дарьей Шаховой, то есть со мной, и у меня в студии художник Евгения Балдина. И мы продолжаем путь вместе с Женей по перипетиям и невероятным событиям того, как Березняковский художник пришел к тому, что его работы выставляются в Кремлевском зале, покупают по всему миру. И, несмотря на это все, у нас Женя продолжает жить в Березняках и никуда отсюда не уезжает, что для меня лично странно. Мы об этом тоже поговорим, а пока мы вернемся к тому, где закончили. Женя пришла работать столяром в Березняковский драматический театр. Через 2 года она стала главным художником, а потом где-то в этот период произошло еще одно важнейшее событие, которое как раз-таки и провело черту. Следующая ступень, скажем так.
3: Но на самом деле ступень, Даш, произошла в середине, между вот этими 2 ступеньками. Ну, ты знаешь, что такое столярка в Березняковском драматическом театре.
1: Да, я знаю.
3: Да, где она находится. И вот тот момент, когда я на станке строгаю доски, и уже в тот момент, благодаря тому, что я пришла в театр, я доделала очень многие работы, которые годами ждали своего часа. Потому что где-то надо было подсветить мне, световики помогли, да? Угу. Где-то там мне надо было подрезать швею, мне там для девочки на катке помогли чехол для чемодана шить, понимаешь? То есть каждый цех, он был причастен к моему творчеству. Вот, и я работаю в столярке, то есть я еще не главный художник. И вот я делаю выставку «Большой мир маленькой девочки» в нашем музее. И вот я строгаю доску. Вот можете себе представить такой момент? Вот он идет, да, там обороты, да, вот это 1000 оборотов строгаю, а я вот раз доску пропустила, два, это надо. Ты доску запускаешь на строгань, ты должен обойти станок, натянуть ее, да, и вот у тебя вот такой вот процесс медитации, да, то есть с одной стороны ты запускаешь доску, с другой ты вытягиваешь, переворачиваешь, снова запускаешь, снова вытягиваешь. И так каждую сторону по 3 раза, ну, чтобы у артистов занос не было. Вот. А мы тогда делали спектакль, если я не ошибаюсь, Васу. Васа вроде была. И тут мне в голову приходит мысль, что я хочу выйти из этого подвала. Прикинь, что я хочу мировую известность. Никак иначе. Я хочу выйти за пределы своего сознания. Я хочу выйти за пределы своих возможностей. Я хочу выйти за границы. Я хочу ощутить этот мир, что нет ничего невозможного. Нет границ, нет городов.
1: Так, и?
3: Я поднимаюсь по лестнице, выхожу на улицу. И первое, что я делаю, набираю человеку, у которого у меня есть номер телефона. Это сейчас она директор Центрального выставочного зала города Пермь, Вера Каргашина. Мы с ней не так давно познакомились на выставке в Перми, где я не сама выставлялась. Там, у меня подруга Марина Васёва, она разрешила мне несколько работ повесить на своем стенде. То есть ее фамилия и несколько моих работ. Вот. И так, благодаря работе Мадонне, я знакомлюсь с Верой. То есть она ее очень захотела приобрести, но не приобрела. Так у нас, что у меня ее контакт остался. Я говорю: Вер, помогите мне, пожалуйста, выйти за пределы Березняков. Она говорит: я вас услышала. Она мне перезванивает, говорит, что она поговорила с одной галереей, со второй галереей, с третьей галереей, что мне надо позвонить по таким-то номерам, и меня готовы выслушать. И мне все отказали.
0: То есть ни одна из этих галерей не захотела со мной работать, говоря о том, что я не серьезный художник. Мое творчество, ну, как бы не, если говорить жаргонно, да, не зацепит зрителя. Вот. Ну, то есть я не продажный художник. Но галереям же очень важно, чтобы еще...
1: Я понимаю, да. И как ты это пережила?
0: Я очень сложно это пережила. Но через несколько недель открывался Арт-Пермь. И тогда я решаюсь бомбануть кредитку. Да, бомбануть кредитку и поехать на Арт-Пермь. Заплатить за стенд. Ну, чтобы люди понимали, да, что участие в выставках – это не бесплатное мероприятие. То есть это транспортные расходы, это аренда своего стенда. То есть это...
1: Проживание твое.
0: Это проживание, пропитание. И все это художники делают за свой счет. Ну, чаще всего за свой счет. Очень редко, когда люди попадают там, ну, под какие-то субсидии. Ну, сейчас, кстати, начали практиковать, да, что Пермский край помогает.
1: Ну, тогда этого не
0: тогда
1: было.
0: Этого не
1: да было. И вообще ты не серьезный художник.
0: И вообще я не серьезный художник. И вот я приезжаю на эту выставку и становлюсь звездой. Звездой, потому что рядом со мной люди, они им очень нравится мое творчество. Мы, так скажем, кредитку я отбила в первый же день. Вот.
1: И... То есть пошли продажи, пошли стали продажи. Покупать. То да, есть то, что да. тебе инкриминировали, как да, слабое да. место, непродажные.
0: И вот все вот эти люди, которые 2 недели назад мне сказали «нет», стали крутиться вокруг меня. То есть, ну, то есть у них понимание в голове. Это можно, конечно, потом все вырезать, но это надо рассказать.
1: Нет, это обязательно. Вот это как раз мы и расскажем.
0: И такой был момент на центральных аллеях, ну, чтобы ты понимал, на выставках, ярмарках, всегда находятся самые крутые, самые престижные галереи страны. И там находилась галерея под названием «Луна», Нижний Новгород. Они были самые первые. Тогда они представляли Мгера Чатняна, армянского художника. Он мне, кстати, не сказала, да, о том, что я являюсь не только художником, но и коллекционером. Вот в моей коллекции сейчас уже есть 2 работы Мгера. Вот. Ну, вообще, у меня очень интересная подборка работ. Вот. И я тогда влюбилась в его работу «Друг». Но она у меня.
1: Купила.
0: Она у меня сейчас, да. То есть она моя. Она висит у меня в доме. Я на нее любуюсь. Там, так скажем, старик с бородой такой седой. И у него белый пес рядом. Вот прям. А я же люблю свою собаку, да? И вот у меня такое прочтение дружбы. Я ходила каждый день смотреть на эту картину. Знаешь, приду, стою, а там вот эта девушка, Ксения, которая галеристка. Я говорю, какая прекрасная работа. И она мне начала рассказывать, то, что Мгер живет в армянской деревне, что он почти отшельник, что он ни с кем не общается, что у него, ну, как бы жизнь такая. Вот он, что он рисует, пишет. Пишет. Масло у него, значит, пишет. А, что он пишет местных жителей. У него такая еще была рядом работа здоровая, ну, 2 метра, наверное. Садовник такой с цветами. Вот. Я прямо с такой любовью ходила, смотрела на эту работу. И каждый день приходишь, представляешь, да? А чтобы ты понимала, что ты должен с 10 до 8 вечера отстоять, пообщаться с людьми. И вот я перед тем, как мы уже приходим чуть пораньше, я приходила смотреть на эту работу. До слез. Вот настолько она меня трогала. В тот момент. Я, кстати, хочу сказать, что каждый период жизни... Да, как, трогает разное всегда. То есть вот сейчас меня, вот, допустим, тронуло, а через 2 года ты перестанешь вообще смотреть на эту картину, уберешь ее на полку. Но у меня такого нет, конечно. Вот. Я люблю все, что у меня есть. И вот. Я хожу, смотрю. И вот однажды там где-то в середине, ну, выставки обычно проходят 10 дней, подобно. В середине где-то периода я смотрю, Ксюша стоит в пальто. Ну, день, а она стоит в пальто. Я говорю, а вы куда? Она говорит, так я домой собираюсь. Сейчас, говорит, у меня моя коллега приедет, вторая хозяйка галереи. Мы, типа, разделили пополам. Я говорю, вы даже не посмотрите мои работы. Она говорит, а вы что, художник? Я говорю, да.
3: Она говорит, я бы думала, вы просто здесь работаете. Представляешь? Угу. И то есть у нее уже такси ждет. Угу. Мы подбегаем, вот подходит эта Мария. Мы втроем бежим к моему стенду. Они смотрят на мои работы и говорят, вау, а давайте персоналку у нас. Угу. Я говорю, в смысле? Они говорят, ну вот у нас летом на июль есть свободное место. Давайте персоналку у нас в Нижнем Новгороде. Представляешь? Угу. Я говорю, давайте. И все. Я готовлюсь к выставке. То есть так как у меня работ почти не осталось после этой выставки, я очень плодотворно работала весну, начало лета. И на все свои отпускные столярки я нанимаю автомобиль. И мы едем в Нижний Новгород с водителем Андреем. 17 часов без остановки. Через 17 часов мы были в галерее в Нижнем Новгороде. Почему я ехала на автомобиле? Потому что я боялась, что в транспортной компании
1: что-нибудь
3: поломается, и я готова была на обратную дорогу. Угу. И вот представляешь, я потратила все свои отпускные для того, чтобы доехать туда, и не продала ничего. Ни одной. Даже открыточки.
1: Как?
3: Как? Представляешь? Офигеть.
1: Да. И это же еще один такой удар под дых. Как ты это пережила?
3: Я нормально это пережила.
1: Я так поняла, с юмором.
3: С юмором, да. Я с юмором это восприняла. Но девочки мне тогда предложили после окончания выставки, она всего 2 недели была, оставить работы на складе и зимой поучаствовать в арт-мире, международной выставке. Я соглашаюсь. И вот мой взлет начинается с того самого дня, когда мне предоставили стенд на арт-мире, и Нижний Новгород меня принял. И говорят, твой дом там, где тебя принимают. Вот это впервые в жизни меня приняли как художника. У меня даже есть видео, где мне люди посвящают стихи, посвящают песни, мне поют это, понимаешь? То есть я встретила своих коллекционеров. Я встретила... Сейчас это прямо уже мои друзья. Люди, с которыми я путешествую, с которыми я общаюсь, которые стали моей семьей. Вот в тот момент, да, то есть я поняла второй раз после, ну, тогда с Финляндией, да, историю, что я опять на своем пути. То есть были небольшие трудности, которые я преодолела, да, и вот тебе благо. Ну и пошли разные приглашения.
1: Как сейчас обстоят дела? Что сейчас ты считаешь своим самым большим достижением, если сейчас вновь вот это понимание, что ты на своем пути?
3: Самое главное достижение, которое я жива.
1: Я имею в виду в творчестве.
3: В творчестве, да. Но это и есть творчество. Жизнь — это и есть творчество.
1: Ну хорошо, более узко. Именно где-то выставляешься.
3: Ну, на сегодняшний момент...
1: Да.
3: На сегодняшний момент я недавно, просмотрев, да, ну, то есть, знаешь, да, художники заполняют свое SV, это выставки, в которых ты принимаешь участие, список.
1: Так.
3: Так вот, моя выставка, получается, в 2019 году я сделала «Большой мир маленькой девочки», в 2020 году я бомбанула кредитку, в 2021 я выставилась на арт-мире. И вот с этого периода, да, прошло там 4 с небольшим года. За это время у меня в этом списке есть музей Фаберже.
1: Раз. Я загибаю пальцы.
3: Да. Эр-Арта.
1: Эр-Арта?
3: Да. Я была представлена в Эр-Арте. У меня персональная выставка в ЦВЗ. Это центральный выставочный зал города Перми. И это престижно на уровне России. То есть выставиться. Я вхожу в коллекцию Пермской художественной галереи со своей Камарикой. И я была в Заряде. Это парк при Кремле, в Москве, где меня пригласили как участника с работой «Тишина». Это совместная работа с Московской, то есть это соавторство. То есть я делала деревянную часть, да, и Светлана Евдокимова, ну, стекло. То есть идея моя, мы воплощали, так скажем, мою задумку. Вот. И мы представлены в Заряде. Это Кремль. Я головой прекрасно понимаю о том, что за такой короткий период это очень огромный и даже большой взлет.
1: Угу.
3: Вот. Я не могу сказать, где я буду дальше, потому что, во-первых, планы очень быстро корректируются. И если на выставку в «Заряде» 3 месяца отбирали профессора МГУ работы,
1: угу.
3: то есть вообще это традиционные ценности, будет 17 выставок, это 5-летка. В этом году будет 6. И uh-huh. я прошла уже на следующую.
1: Uh-huh.
3: То есть сейчас жизнь идет.
1: Uh-huh.
3: Следующая будет Вера. То uh-huh. есть на Вере я тоже уже буду. И получается, все выставки традиционные ценности, да, и традиционная ценность, допустим, семья.
1: Uh-huh.
3: Ну, то есть разные подтексты, да,
1: uh-huh.
3: будут. Я получила приглашение об участии этой выставки 17 марта. Uh-huh. То есть меня не отбирали. Как я туда попала? Это чудо.
1: Опять?
3: Опять чудо. Несколько лет назад я была на семинаре, посвященном нетворкингу. Это о том, что ты с незнакомыми людьми никогда не должен говорить о политике, о деньгах, да?
1: И о вере.
3: И о вере.
1: О религии.
3: О религии. Прекрасно, да, закон?
1: Чудесный.
3: Чудесный. Так вот. На этом же семинаре я узнала о том, что надо постоянно знакомиться с незнакомыми людьми. И в первую очередь ты должен узнать, а кто этот человек, кем он является в этой жизни. Так получилось, что на той выставке, где я бомбанула кредитку,
1: угу.
3: я познакомилась с художницей Анной Печориной. В тот момент она мне была полезна чем? То есть ты должен в нетворкинге узнать, чем человек может тебе полезен быть в будущем, так?
1: Угу.
3: Я узнала, что она работает в магазине пермском, ювелирном, где есть галерея. И она устраивает персональные выставки художников в этом магазине ювелирном. Я на нее подписываюсь в соцсетях и через 2 недели буквально узнаю о том, что Аня переезжает жить в Москву, потому что она выиграла какое-то обучение на арт-менеджера. Mm-hmm. То есть она вообще все бросает в своей жизни, да? Имеется в виду привычный свой, и едет на съемную квартиру в Москву для того, чтобы получить обучение в течение 6 месяцев, оставляя даже своих детей в Перми, бабушками с дедушками. Через 1/2 года она их забирает, устраивается в одну московскую галерею, и, насколько я знала, у нее вообще все успешно.
1: Угу.
3: Ну, то есть, и тут недавно, буквально 2 месяца назад, у нее появляется пост о том, что я ищу другую работу. А я знаю, что она успешный продажник, что у нее все хорошо. Понимаешь?
1: Угу.
3: То есть вот за 4 года мы ни разу не общались. Я ей пишу: Аня, у вас что-то случилось? Ну, говорю, может, я вам могу чем-то помочь там с работой? Там. Ну, что вы ищете? Так как у меня много знакомых, да? Она говорит: да нет, Женя, я, говорит, просто ищу работу стабильную, чтобы вот до 11 каждый день не работать. Представляешь?
1: Угу.
3: Я такая: ну ок, хорошо так хорошо. И проходит неделя, и она мне говорит: Жень, я хочу выставить вас в «Заряде». Она нашла работу в «Заряде». И как мне то знакомство 4-летнее обернулось. Представляешь?
1: Чудом.
3: Это чудо.
1: И снова чудо. И вот мы снова здесь, на стране чудес.
3: И поэтому я вообще ничего не планирую. Документально у меня расписан весь год. До следующего декабря. Но формально... Перемены происходят постоянно.
1: Пространство для маневров всегда есть, и ты готова к тому, что эти маневры надо будет делать.
3: О, это вообще отдельная история. Когда я первый раз приехала в Нижний Новгород, вот с той персональной выставкой «Большая гора», я познакомилась с Аликом Якубовичем, фотографом известным на весь мир, который мне задал 3 вопроса. Женя, ваша мечта? Как вы собираетесь зарабатывать миллионы? И готовы ли вы покинуть свою Чупину?
1: Угу.
3: Покинь. Вот. Я ему, конечно, ответила на все эти вопросы, и мы сейчас поговорим, наверное, о том, что готова ли я покинуть свой Чупин.
1: Да, вот как раз вот этот вопрос, который касается именно нашего формата, и мы обязательно к нему вернемся как раз после музыкальной паузы. И Женя Миломан послушает замечательную музыку, как выяснилось, любимую на радиоволнах, которые есть у нас в городе и в Верхнекамье. Ну и вы тоже присоединитесь вместе с нами, послушайте эти замечательные музыкальные композиции на Белом радио.
2: Личное дело с Дарьей Шаховой.
4: 106.6 FM.
2: Личное дело с Дарьей Шаховой.
1: И мы продолжаем наш разговор в студии Белого радио, подкаст-шоу «Личное дело» с Дарьей Шаховой. И у нас в гостях художник Евгения Балдина. Мы подошли к самому важному. Сейчас у Жени есть признание на уровне России. У нее есть мировая слава. Ее работы находятся в разных странах. Люди по всему миру покупают картины, произведения нашего художника. И, казалось бы, закономерно, что нужно куда-то отсюда ехать для того, чтобы расширить окно возможностей, познакомиться как больше, с большим количеством людей и уже добиваться прямо такого своего звездного часа. Такое ощущение, что из Щупина, где Женя проживает, это сделать, ну, наверное, нельзя, невозможно. Жень, почему ты не едешь? А если собираешься ехать, то когда?
3: На самом деле я очень много летаю. Вот, допустим, в прошлом месяце у меня было две поездки в Москву. Первая выставка – это был «Культурный код России» в галерее Тартышникова на Автозаводской. Вторая – это «Заряди, Кремль». Я скажу честно, то есть это сложно. Когда у тебя есть еще работа, есть ответственность. Вот. И поездки становятся все чаще и чаще.
1: Угу.
3: И это очень сложно стало. И мне говорят, допустим, мои там московские коллеги, говорят, что ты там делаешь, давай уже. Вот переедь сюда, вот тебе квартира, вот тебе машина, пожалуйста, живи. А я не могу. Потому что здесь сила.
1: Угу.
3: Потому что именно здесь сила. Вы знаете о том, что когда мы приезжаем в другие города, у нас есть на сегодняшний момент где-то 11 пермских художников. Ну, и вот мы идем в ногу.
1: Угу.
3: То есть мы приезжаем на международные выставки, да, мы приезжаем в галереи какие-то. А вот скоро поедем в Палех, то есть представлять, да, Пермь. Угу. То есть я не говорю только о себе, я говорю вообще о пермских художниках. И вот зритель, когда подходит к нам разговаривать, они говорят, вы, пермяки, так отличаетесь.
1: Угу.
3: Вы отличаетесь по стилю, по манерам. В ваших работах намного больше души. Говорит, вот прямо, говорит, как выворачиваете, говорит. Вот плакать хочется от ваших картин. Понимаешь? И мы берем это именно здесь, на пермской земле.
1: Ну, то есть, если это дерево вырвать из почвы, ну, получается, тогда ничего не получится?
3: Оно повянет, если его вырвать. Из него можно сделать, уже будет только доски или дрова дальше. Понимаешь?
1: Угу.
3: А если ты стоишь корнями на своей земле, то реально нет никаких границ. Я не говорю о том, что я никогда не уеду отсюда. Я не говорю о том, что там, я не хочу уехать. Да? У меня бывают периоды. Я прямо хочу где-то пожить в другом городе. Да? Там, потворить в другом городе, попробовать. Но на сегодняшний момент я здесь. И в ближайшее время... Ну, я не планирую никуда переезжать. Если несколько лет назад я Алику Якубовичу ответила категорически, я никогда не покину свою Чупино, ты знаешь, у меня есть стихотворение.
1: А, ты пишешь стихи?
3: Ну, это было мое такое. Несколько, много-много лет назад.
1: Угу.
3: То есть это было за 19 лет до того, как я очутилась в Чупино.
1: Угу. Можешь прочитать?
3: Да, я, ну, это не стихотворение, это такие строчки, знаешь, строчки при расставании.
1: Угу.
3: А ты, наверное, станешь звездой Петербурга на Невском. А я проживу в своем Чупино, зато это будет честно. Представляешь, я там в 30 лет себе прогнозировала. Вот просто предсказала Чупино.
1: Угу.
3: Я не знаю, почему. И вот для меня оставаться на своей земле — это честность.
0: первую очередь перед самим собой. Вот я хочу жить честно.
1: Угу.
0: Я хочу, чтобы со мной были честны. Иногда честность приносит боль. Но боль — это трансформация. И в первую очередь над собой. Ну, к сожалению, без боли вообще никуда. То есть нет никакого роста.
1: Ну, человек, да, растет через боль. Даже доказано, что дерево растет через боль. Конечно. Ему больно, когда формируются эти...
0: Вот знаешь, у меня в 5 классе отказали колени. Просто я очень быстро выросла за лето. Угу. И у меня в течение года очень сильно болели ноги. Это, наверное, одна из причин, почему я стала художником. Потому что до этого я хотела заниматься спортом. Я занималась им. Но мне из-за того, что рост на 1 сантиметр бомбанул, мне тяжело было профессионально заниматься спортом. Угу. Любительски можно. Ну, я про то, что мы даже растем через боль, понимаешь? Угу. То есть мы совершенствуемся через боль. И, возможно, если бы я никогда не испытывала боль, ничего бы этого не было бы. То есть можно жить на лайте, пожалуйста. У нас очень многие живут. Ну, что будет, то будет. Но все же учатся жить сегодня. Так ведь?
1: Угу.
0: Вот поэтому я еще раз повторюсь. Вот здесь мои корни. Здесь мой род. Хотя в свое время моя прабабушка пешком пришла из Кировской области. Я не знаю, почему Киров меня прям вообще просто очень любит.
1: Ну, видимо, тоже корни. Ну, логично предположить.
0: Нет, имеется в виду мое творчество?
1: Ну, я понимаю,
0: очень,
1: да,
0: сильно любят люди из Кирова.
1: Если у тебя... Ты так хорошо знаешь историю своей семьи и...
0: Я не очень хорошо. Мне бы хотелось бы больше знать о ней. Но, так скажем... Интересоваться, да, своим родом я начала очень поздно, когда уже почти никого из рода-то, мог рассказать, уже не было.
1: И тем не менее, даже то, что вот ты знаешь, что у тебя бабушка родом, получается, с Кирова, это тоже это тоже, объясняет, потому что вот это вот код... Генетика, ментальная генетика, я это так называю. То есть ментальная генетика, ее гены пальцем не размажешь. Не только физические, конечно, но и ментальные. И ментальная генетика из тебя никогда никуда не денется. Ты вот говоришь про Ураль, про уральцев, да, да, тех, кто живут на Урале. Я вот сибирячка.
0: Да. И из тебя это не вымыть.
1: Никаким образом.
0: Нет.
1: И не поверишь, мне то же самое часто говорят, что я другая.
0: Другая. Я тебе это скажу, ты другая, ты отличаешься от нас.
1: Вот. Но когда мы попадем, например, в мою естественную среду обитания, там, откуда я родом, да, то другая будешь ты, а я-то буду нормальная. Потому что мы там все...
0: Ты здесь нормальная.
1: Я к тому, что вот эта вот удивительная ментальная генетика, она, конечно, вот в творчестве, она тоже прослеживается. И вот эта мысль про то, что жить честно... И это твой выбор осознанный, как бы это больно ни было, как бы это ни было рискованно. Это не только больно, это еще рискованно. Но ты идешь на этот риск осознанно и продолжаешь так жить. Да. Были ли моменты, когда ты хотела... Про себя скажу. Вот у меня бывают моменты, когда я сожалею, что я не юрист,
0: что... Не водитель автобуса?
1: Не водитель, да, когда я сожалею, что я не водитель автобуса. Я милиционером хотела стать. Что я не юрист.
0: Угу. Вот, когда я сожалею... Кстати, из тебя хороший следователь бы вышел.
1: Вот. Бывают моменты, когда я сожалею и хочу все бросить и уйти работать в Пятерочку, раскладывать колбасу.
0: Вообще каждый день такое происходит.
1: Да?
0: Конечно. Это совершенно нормально для творческого человека. Ты тоже творческий человек. Это нормально.
1: То есть у тебя часто бывают такие мысли?
0: Я тебе так скажу. У нас есть чат художников. Небольшой. Там, подружки, короче. Из разных городов, стран. Вот мы когда пересекаемся на выставках, да, и то есть мы периодически, так сказать, переписываемся. Вот. И вот в очередной такой момент, когда я лежу на диване и ничего не хочу делать, пишет Каринка. «Привет, девчонки, что делаем?» Я говорю, я лежу на диване. Она говорит, давно? Я говорю, 1,5 месяца. Ничего не хочу. То есть я прихожу с работы, собак покормила, дома чуть-чуть прибралась, легла.
3: и в потолок. Она говорит, ну ладно. Ну там все как бы обмениваются, кто чем занимается. А я реально, понимаешь, у меня выставка персональная прошла, я столько энергии туда отдала, я лежу. Я ничего не хочу. Я хочу работать продавщицей в магазине. Понимаешь?
1: Я тебя очень понимаю.
3: Я...
1: Ты даже не знаешь, насколько я тебя понимаю.
3: Я ничего не хочу.
1: Я после каждой премьеры хочу уйти.
3: Мне не надо никакую любовь там.
1: Ничего не надо.
3: Мне хочется просто побыть одной, да, чтобы меня никто не кантовал. И вот, значит, вот эта девушка, которая написала, там через какое-то несколько часов говорит, девочки, я вот что-то не поняла. Вот мы живем в больших городах. Вот я, говорит, просыпаюсь утром, отвезла детей в школу. Еду в мастерскую, как на работу, каждый день.
1: Угу.
3: Пока, говорит, дети в школе, я, говорит, творю. А это, она все время меня называет это, лежит полтора месяца на диване в своем Чупино. Но только ей по ночам Ксения Анатольевна сердечки ставит. Как?
1: Потому что честно.
3: Потому что честно.
1: Жень, мне так нравится с тобой разговаривать. Мне кажется, мы с тобой ни разу в жизни так не разговаривали, как сегодня в этой студии. Правда?
3: Так правда. Вот,
1: да.
3: И такой... мне нравится, что мы разговариваем в темноте. Если что, мы в темноте.
1: Да, мы в темноте. Нам спасибо Максиму Станкевичу. Нам тут создал такую атмосферу прям для доверительного общения.
3: Разговаривать можно вечность.
1: Да. Но время у нас, как говорится, эфирное, не резиновое. Мы можем как-нибудь еще повторить и обсудить. У меня еще есть какие вопросы позадавать. Но отпускать тебя из этой студии, пока ты не сыграешь со мной в одну игру, я не могу и не хочу.
3: Ого.
1: У меня есть игры. И одни.
3: Есть ролевые. А то мы в темноте.
1: Да, у меня же затейница. Значит, я хочу сыграть с тобой в одну игру, которая называется «С Земли на Луну». В чем суть этой игры? Предполагаем, что человечество решило отправить самый лучший экземпляр человека в качестве послания для другой внеземной цивилизации. И этот экземпляр Евгения Балдина.
3: А можно просто Женя?
1: Хорошо. И этот экземпляр ЖБ. Итак, значит, Женя Балдина, выбрана всей человеческой расой, отправляется в космос, в космическое путешествие. И для того, чтобы Жене Балдиной было, ну, как-то приятно лететь, Женя Балдина может взять с собой только одну книгу. Какую?
3: «Маленький принц» Экзюпери.
1: Так, очень хорошо. Взять музыку только одного композитора или исполнителя.
3: Джей Джей Йоханссон.
1: Ё-моё. Вот он же был у нас тут.
3: Да. Кстати, это была одна из моих... Я вообще для себя трип-хоп открыла благодаря ему. Ну, в 98-м году, если я не ошибаюсь. Может быть, в 99-м. И... Ну, я потом узнала о том, что он основатель трип-хопа.
1: Угу.
3: И для меня было таким потрясением, когда он играл на белом рояле в Перми в «Белые ночи». Потому что я считаю, что, я не знаю, заценили...
1: Спасибо Курензису, что он его привез.
3: Да, да. Потому что я стояла и плакала. Потому что это... Вот есть цели... Ну, то есть я вообще говорю, что у меня нет мечт. У меня есть цели. Вот я хочу танк 300-й оранжевого цвета. Даша, он у меня будет. Знаешь?
1: Я вообще даже с тобой не спорю.
3: Нет. И вот. А вот это... Увидеть вживую Джея Йоханссона, как он играет на... фортепиано, вот это мечта. Потому что я считаю, что мечты, они не сбываются. Понимаешь?
1: Ну, тут еще бабка надвое сказала.
3: Нет, бабка надвое. И понимаешь, вот это чудо.
1: Угу.
3: Как можно было вообще в Пермь привезти Джей Джей Йоханссона?
1: Спасибо Теодору Курензису.
3: Спасибо.
1: Я прямо еще раз, я тогда очень сильно возмущалась. Ладно, это мы сейчас с тобой еще тут углубимся. Так, с этим разобрались. Идем дальше. Ты можешь взять одну картину, любую. Вот прям из любого музея. Любой шедевр тебе дадут с собой.
3: «Черный квадрат» Малевича.
1: Угу. То есть там лететь очень много световых лет. «Черный квадрат».
3: Да? Отлично. Объясню, почему.
1: Да, давай. Вот мне очень интересно.
3: Потому что, ну, у нас же как большинство стереотип людей считают о том, что «Черный квадрат» Малевича, ну, что такое нарисовать черный квадрат? Да, черный. нарисовал, и все. Ну, то есть смеются, да, над гениальностью этой работы. На самом деле, это самая гениальная картина, которая когда-либо будет создана. Потому что это бесформенность, бесцветность и без всего. И я скажу, что благодаря этому человеку, Казимиру Малевичу, было открыто и разработано им такое направление в архитектуре, как классицизм, кубизм, понимаешь? Благодаря ему. Благодаря ему мы живем в наших панельках.
1: И он повсюду.
3: И он повсюду.
1: Малевич повсюду.
3: Да. Поэтому я возьму только Малевича.
1: Хорошо. Одну свою работу.
3: Это сложный самый вопрос, наверное.
1: Я знаю.
3: У меня недавно я сделала работу в Покров. Ее зовут Надежда. И я возьму ее.
1: Хорошо. Ты нам потом скинешь фотографию, чтобы мы в пост... Ну, про что речь идет?
3: Там портрет женщины и коровы на заднем фоне. Ну,
1: хорошо. Портрет женщины и корова на заднем плане. На заднем плане. На втором плане. Так, очень хорошо. Идем дальше. Еда, без которой ты не полетишь.
3: Ну, с едой тоже сложно, потому что...
1: Ну, это какой-то один продукт или блюдо.
3: Я очень люблю спагетти.
1: Пасту. Да.
3: Пасту. Да, с морепродуктами.
1: Все. Угу. Предоставляем пасту с морепродуктами. Напиток, без которого ты не полетишь.
3: Клюквенный морс.
1: Кино или сериал? Только один фильм можно, только одну картину.
3: Сериал или кино? Вообще сложно, на самом деле. Тоже сложный вопрос. Пытаюсь вспомнить русские фильмы, да, это...
1: Ну, да. Мы берем прицел, что мы можем смотреть это вечно.
3: Ну, «Амели», конечно, можно смотреть вечно. Я точно не возьму этот фильм. А можно заменить фильм еще одной книгой?
1: Ну ладно, давай. Хорошо. Тебе, кстати, фильмы-то и не обязательно. Ты можешь читать и воображать.
3: Да.
1: Да. Какой тогда?
3: «Колобок».
1: «Колобок»?
3: Да. Сказка «Колобок».
1: Прекрасно. Так, и завершаем этот, значит, путешествие. Что бы ты сказала другой расе? О человеческой расе. Вот ты долетела вот с этим всем. А, ну давай нарисуем картину. Значит, ты сидишь в этом шаттле межзвездном, межгалактическом, попиваешь шморс, поедаешь пасту с морепродуктами. Тут у тебя висит Малевич, висит, так смотрит на тебя, ты на него. У тебя целых две книги, «Колобок» и «Маленький принц». Слушаешь ты...
3: У меня уже есть ответ на
1: твой. И вот ты прилетела, и что ты скажешь?
3: Знаешь, у меня есть такая небольшая особенность. Общаться с любимыми людьми буквами. То есть мы пишем первые буквы. Допустим, там. Помнишь, да, песня у Земфиры? «Прости меня, моя любовь». Да?
1: Да.
3: Первые буквы. И, короче, вот у меня есть такая особенность. И не все люди поймут, о чем я говорю. Так вот. Я просто произнесу две буквы «С». А тебе самой догадываться, что это.
1: И не только мне, еще нашим слушателям.
3: Да.
1: Что главное в творчестве?
3: Искренность.
1: А в жизни?
3: Искренность.
1: Спасибо, Женя, за такую прекрасную, вдохновляющую, да и чудесную беседу. У меня мурашки, дорогие слушатели, я не могу это скрывать, это, наверное, в голосе будет слышно. Вот, я благодарю Женю Балдину за то, что она нашла время и желание, самое главное, прийти к нам в студию. Это был проект Белого радио, подкаст-шоу «Личное дело», и герой сегодня нашего проекта в нашей студии художник с большой буквы во всех своих проявлениях и в жизни, и в творчестве, и в профессии. Женя Балдина. Жень, если тебе есть что сказать нашим слушателям, сейчас самое время.
3: Ничего не бойтесь.
1: Спасибо. А меня зовут Дарья Шахова, и мы обязательно вновь встретимся на волнах самого глубокого, умного, эстетичного и глубокомысленного радио. Естественно, это Белое радио. До встречи в искусстве. One love.
5: Личное дело с Дарьей Шаховой.

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958. Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
1: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958. Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-59-0890.
1: Радиоканал для лиц старше 16

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

you got.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.
3: Всем отличного настроения, с вами Максим Демидов, и это программа о величайших компаниях и их создателях. Слушайте в эфире Белого радио, а также архив программ имеется на нашем сайте белорадио.ру. Сегодня мы поговорим о компании, которая объединяет и взрослых, и детей, и чьим именем мы называем все пластмассовые конструкторы, независимо от производителя. В мире существует мало торговых марок, носящих такое же удачное название, как «Лего». Оле Кирк Кристиансен создал это имя, соединив датские слова «играй», «лег» и «хорошо», «год». От первых деревянных игрушек компания перешла к изготовлению всем знакомых ярко раскрашенных кубиков. Поколения детей выросли, строя свои воображаемые миры и изобретения из конструкторов «Лего». «Лего» больше, чем просто игрушка. Была впервые выпущена в 50-х годах в качестве игровой системы. Всякий, кто когда-либо наблюдал за детьми, играющими в «Лего», знает, каким занимательным может быть это занятие. Кстати, по латыни «Лего» означает «я читаю» или «я соединяю». Принцип «Лего» — взаимозаменяемые компоненты, которые ребенок может переставлять до бесконечности, руководствуясь своим творческим воображением, был скопирован множество раз многими производителями игрушек. Но притягательность оригинала остается вне конкуренции. Сила конструктора «Лего» в том, что пользоваться им просто. Он не требует специальных инструментов или помощи родителей. Он пригоден для бесконечных переделок. Проще говоря, каждый день для каждого ребенка это новая игрушка. Лего также привлекателен для широкого диапазона возрастов. Дети, недавно научившиеся ходить, начинают с больших кубиков дупла, прежде чем перейти к лего стандартного размера. Наборы лего поставляются во всех размерах, и их цена подходит для всех кошельков. Со временем ребенок может собрать большое число элементов, чтобы создавать еще более крупные игрушки. Некоторые дети попадаются на этот крючок и переносят свою страсть к лего во взрослую жизнь. С точки зрения родителей, мало что может сравниться с лего. Этот конструктор чист, безопасен и лишен какого-либо насилия. Он также несет в себе образовательный элемент. Дети учатся тому, как следует обращаться с кубиками, и развивают свое воображение. Многие родители провели часы, создавая сложную конструкцию из лего, только затем, чтобы увидеть, как их неблагодарный отпрыск радостно разбирает ее за несколько минут. А как же начиналась история всемирно известной марки? В период депрессии 30-х годов прошлого столетия Оле Кирк Кристиансен был уволен со своей работы в Дании. Плотник по профессии, он жил в крохотной деревушке Билунд на болотах Ютландии. В свободное время ему в голову пришла идея, что он может изготовить качественные игрушки, которые будут обращаться к воображению и творческим инстинктам ребенка. Его игрушки будут прочными и устойчивыми к грубому воздействию. Он делал йо-йо, слонов на колесах, миниатюрные детские коляски, модели автомобилей и великое множество других вещей. В его время лидером продаж был утенок на колесах, которого можно было тянуть за собой на веревке. Со временем деревянные игрушки Кристиансена стали популярны, и он стал нанимать на работу других мастеров. К концу 40-х годов в штате Лего было 50 сотрудников, и она стала самой большой компанией в той местности. Готфрид, сын Кристианса, работавший со своим отцом с 14 лет, поехал в Англию. Во время своего путешествия он обсудил идею новой игрушки с продавцом игрушек, искавшим совершенно новый вид товара, что-нибудь с логикой и преемственностью – игровую систему. Эта идея показалась Готфриду привлекательной. Он почувствовал, что ответ лежит в кубиках, которые можно использовать для строительства другого мира. Эти кубики можно будет соединять и разъединять. В 1955 году, после больших трудностей и экспериментов, в Дании было запущено производство, теперь уже всемирно известных, кубиков Лего. В отличие от предыдущих продуктов компании, новый продукт был совершенной игровой системой. Он был нацелен на мальчиков и девочек всех возрастов. Конструктор был простым и бесконечно гибким. Игра с ним доставляла одно удовольствие. К тому времени, как Оле Кирк Кристиансенс в 1958 году умер и его сын занял место главы компании, новая система Лего уже имела успех у покупателей. Товарооборот увеличился на 1,5 миллиарда долларов. С открытием в 1968 году первого Леголенда компания перешла в совершенно новую сферу деятельности. Участок земли размером в 9 акров рядом с заводом Лего был превращен в настоящий рай для детей. В нем были деревни из моделей кафе, музей кукол и многие другие аттракционы. Сегодня Леголенд привлекает более 1 миллиона посетителей в год. А тогда, в 1968 году, Лего добавила в свою игровую систему колеса, открыв новые улицы и даже автострады для детей, которые играли в Лего. Затем последовали фигурки людей Лего, и в 1977 году были представлены технические наборы Лего, из которых можно было собирать действующие модели. Существует мало видов коммерческой деятельности, так сильно подверженных влиянием моды, как индустрия игрушек. Стремительный натиск телевизионной рекламы, происходящий в последние несколько лет, означает, что детям достоверно известно о том, что сейчас является свежей новостью, а что нет. Находясь посреди водоворота манипулирующего маркетинга, Лего умело поддерживает современность своих игрушек, постоянно внедряя инновации. Например, в 70-х годах компания боролась с атакой со стороны моторизированных игрушек, запустив серию миниатюрных электродвигателей Лего, которые можно было использовать для приведения в движение самых разнообразных транспортных изобретений. Не так давно компания поддержала актуальность выпускаемых ею игрушек, предоставив серию наборов Лего, посвященных определенным темам, дополняющих классические наборы. За последние годы были выпущены такие наборы, как «Рыцарь и драконы», «Динозавры», «Насекомые», «Затерянный мир» и «Боб-строитель», «Роботы» и «Звездные путешественники». Лего также продвигает свою товарную марку и по другим направлениям. Компания создала свои тематические парки, в которых представлены поразительные модели Лего, и проводит экскурсии. В настоящее время подобные парки есть в Дании, Англии, США и Германии. Затем есть так называемый «стиль жизни Лего», под маркой которого выпускается одежда для детей, рюкзачки, книги, часы. В 2002 году новинкой стала серия «Серьезная игра Лего». Это была попытка привнести отличительные черты Лего в творчество и обучение бизнесу, предоставив взрослым инструменты, которые они смогут использовать при разработке стратегии. Но не все так гладко. Желание сделать Лего более глобальным бизнесом, увеличив количество видов деятельности, такие, к примеру, как парки и производство одежды, может быть, отвлекли внимание менеджмента от самой торговой марки. В 1999 году компания опубликовала отчет, в котором впервые за всю историю фигурировала цифра убытков – почти в 50 миллионов евро. Затем последовали еще большие потери. В 2000-м это было 134 миллиона евро. Часть этих потерь относят на счет реструктуризации. Тем не менее, торговая марка не сыграла так хорошо, как ожидалось. В тот период были закрыты фабрики в Венгрии и Швейцарии. Было уменьшено число рабочих и изменена схема рекламы. И как бы то ни было, к началу 2001 года управленцы вывели Лего на прежний курс. В отчете компании за 2001 уже значилась прибыль, которая растет и сегодня. А, например, за 2010 год владельцы получили уже более 700 миллионов чистой прибыли. Итак, что же сохраняет силу торговой марки Лего, когда прочие игрушки выходят из моды? Это постоянное обновление. Инновационные продукты в сочетании с основными ценностями компании – творчеством, игрой, обучением и развитием. Например, в 2002 году компания основывает Институт Лего, в котором собирает лучших ученых и психологов, исследующих природу детского воображения и навыков обучения. Для Лего создание игрушек становится научным процессом. До сегодняшнего дня компания управлялась так, чтобы всегда оставаться молодой и динамичной. Если так будет продолжаться и дальше, торговая марка «Лего» будет жить до тех пор, пока у детей есть воображение. И напоследок немного о цифрах. С 1978 года было произведено 4 миллиарда фигурок «Лего». 70 тысяч взрослых – именно столько зарегистрированных фанов группы «Лего» в интернете. И это доказывает, что «Лего» уже давно не просто детская игрушка. 4 миллиона человек – именно столько фанов в «Лего-клуб». Если все кирпичики «Лего», проданные в 2010-м, выложить на футбольное поле, то получится башня высотой 172 метра. Это как 50-этажное здание. И за все годы компания «Лего» произвела более 560 миллиардов различных деталей. Подводя итоги, можно сказать, что «Лего» — это уникальный бренд с ярчайшей индивидуальностью. На этом наша программа завершается. Надеюсь, все сказанное в эти несколько минут запомнится вам, а возможно, для кого-то послужит примером. С вами был Максим Демидов. В следующий раз мы поведаем о других великих людях и компаниях. Выпуски наших программ вы можете найти на сайте белорадио.ру в разделе «Загрузки». Отличного вам настроения и до встречи в эфире!

Всем отличного настроения, с вами Максим Демидов. В эфире программа о величайших брендах и их создателях. В каждой программе истории успеха, гениальные открытия и удивительные решения. А весь архив программ можно найти на нашем сайте белорадио.ру. Итак, чайная церемония, сложная и завораживающая. И еще чуть более столетия назад вся Европа знала о чае лишь то, что напиток этот пришел с Востока, и позволить себе его могли лишь состоятельные особы. Сегодня бумажный пакетик с ярлычком на нитке – обычное дело. В долгой истории превращение чая из предмета роскоши в самый распространенный на Земле напиток заметную роль сыграли два человека – бокалейщик из английского города Глазго Томас Липтон и торговец из Нью-Йорка Томас Салливан. В мае 1850 года в семье мистера и миссис Липтон, недавно приехавших в Глазго из Ирландии, родился пятый ребенок. Томас был последней надеждой уже немолодых Липтонов. Двое первых детей умерли в младенчестве, здоровье оставшихся сына и дочери вызывало у родителей серьезные опасения. Кто же, как не маленький Том, будет помогать родителям в бакалейной лавке? Уже с 5 лет ему пришлось познавать премудрости торгового дела. Хотя крошечная лавка его родителей вмещала не больше 5 покупателей одновременно, работы хватало всем. А с тех пор, как Том остался единственным ребенком, его брат и сестра умерли, когда ему не исполнилось и 10, пришлось забыть даже о занятиях в школе. Для родителей Том рос отличным помощником. Если дела пойдут на лад, может, вместо маленькой лавочки удастся открыть магазинчик побольше. Однако Тома вовсе не привлекала перспектива проторчать всю жизнь в отцовской лавке. Его родной город Глазго, возле которого располагались крупнейшие верфи того времени, был основным пунктом отправления судов, перевозящих грузы и пассажиров в Америку. Каждый день Том, любезно улыбаясь покупателям, с тоской думал о тех, кто в этот самый момент пересекает Атлантический океан. Их наверняка ждут необыкновенные приключения в новом свете. И в 1865 году 15-летний Томас Липтон присоединился к их числу. В течение первых 3 лет своей жизни в Америке Томас путешествовал по западным штатам в поисках работы. Недавно окончившаяся гражданская война повергла всю страну в глубокую экономическую депрессию. Чтобы выжить, Липтону приходилось браться за любую работу. Выращивать рис в Южной Каролине или скручивать табачные листья в Вирджинии. Но, видимо, судьбы стать бакалейщиком Липтону было не избежать. В 1868 году он стал продавцом бакалейного отдела одного из универмагов Нью-Йорка. Тогда они только начали появляться в Америке. Став винтиком огромной торговой машины, Липтон получил уникальную возможность увидеть, как тщательно организована ее работа. Продумано все, от расположения товаров на прилавках до методов общения с покупателями. А девиз американских торговцев «В Бога мы верим, а все остальные платят наличные» Томас Липтон запомнил на всю жизнь. Кстати, первая часть этого девиза с середины 19 века печатается или чеканится на всех денежных знаках США. Но так случилось, что через 6 лет, в 1871 году, Томас Липтон вернулся в Великобританию. Свои новые знания, полученный опыт и заработанные 100 фунтов стерлингов он решил вложить в собственный бизнес – бакалейный магазин в родном Глазго. Первое время Липтону приходилось совмещать обязанности управляющего, продавца, закупщика, кассира и посыльного. Он сам привозил в тележке товар с причала, сам доставлял покупки клиентам, лично наносил визиты поставщикам и ни на минуту не прекращал размышлять над тем, как привлечь покупателей и сделать так, чтобы, зайдя в его магазин один раз, они становились его постоянными клиентами. Хорошо было бы пустить в ход рекламу, с возможностями которой Томас познакомился в Америке. Но денег не хватало. Липтон упорно не желал повышать цены в своем магазине, пусть для этого даже приходилось все время мотаться по окрестным фермам и, минуя посредников, закупать товар непосредственно у производителей. Не имея лишних средств, Липтон был вынужден на полную катушку использовать свою фантазию и изобретательность.
В витрине были затейливо разложены продукты, сами витрины разрисованы забавными картинками. Плакаты, приглашающие в магазин, менялись каждую неделю. Их рисовал специально нанятый карикатурист. Сработало. Народ у магазина толпился и днем, и ночью. Витрины при этом подсвечивались газовыми горелками. Постепенно затеи Липтона становились все более масштабными, чего стоил, к примеру, самый большой в мире кусок сыра, заказанный им в Америке специально к Рождеству 1881 года. Сыр был распродан за 2 часа. Бизнес пошел настолько успешно, что спустя 11 лет после открытия первого магазина Липтон владел уже 20 торговыми точками по всей Западной Шотландии, а в 1885-м приобрел фабрику по упаковке продуктов и продовольственные склады в Чикаго. Чуть позже было открыто несколько магазинов в Америке. Доходы 40-летнего Липтона позволяли ему в любой момент отойти от дел и, наконец-то, отдохнуть, отправиться, например, в далекое морское путешествие. Но лучше в такое путешествие, которое можно было бы провести с пользой для дела. Итак, в 1890 году Томас Липтон начинает чайный бизнес. Время для старта было выбрано не случайно. Кофе, единственный напиток, способный составить чаю конкуренцию, был в большом дефиците из-за распространившегося на Цейлоне заболевания кофейного листа. Большая часть кофейных плантаций на острове пошла с молотка или была засажена чайными кустами. Цены на землю неслыханно упали, и предприимчивый Липтон, запутав конкурентов рассказами о том, что отправляется открывать очередные магазины в Австралии, тайно приехал на Цейлон, где и купил 5 плантаций чая общей площадью 5,5 тысяч акров. Липтон завоевывал чайный рынок по всем правилам военной науки. Свои плантации он сделал полигоном для испытания всех появлявшихся в то время технических новшеств. Когда ему показалось, что доставка чая с плантации до места переработки занимает слишком много времени, он придумал канатные дороги для транспортировки корзин с листьями. У него был даже собственный флот. Сначала клипперы, легкие парусники, способные развивать огромную по тем временам скорость, а затем и пароходы, более вместительные и менее зависимые от погоды. Прибытие корабля с чаем и разгрузка в порту сопровождались настоящим парадом. Липтон четко видел цель. Чай должен стать доступным по цене и при этом не потерять в качестве. «С плантации прямо в чашку» – этот рекламный слоган красовался на плакатах, расклеенных Липтоном во всех британских поездах и автобусах. Став крупным плантатором, он мог обходиться без многочисленных посредников, и чай от Липтона стал существенно дешевле остальных. Но вот проблема. С времен подмешивания в чай овечьего помета за дешевым чаем прочно укрепилась плохая репутация. Чтобы переубедить общественное мнение, Липтону пришлось нанять лучших блендеров, специалистов, составляющих чайную смесь. Пусть учтут даже такой нюанс, как жесткость воды, от которой тоже зависит вкус чая. Кроме того, он изменил сам механизм торговли. Липтон отказался от продажи чая на вес и продавал его упакованным в картонные пачки. Наконец, он сделал узнаваемой саму упаковку для чая, чтобы публика, однажды попробовав фирменный напиток, осталась ему верна. И здесь Липтон не ошибся. Его чай, упакованный в аккуратные пачки с изображением сингалийской красавицы с корзиной на голове, стал своеобразным символом эпохи. А сам Липтон прочно вошел в массовую культуру того времени. Он попал в карикатуры, частушки и антрепризы мюзик-холлов. Большой поклонницей чая Липтон стала королева Виктория. Она сочла, что вклад Томаса Липтона в дело формирования английского образа жизни достоин титула сэра, и Липтон был посвящен в рыцари. Но для того, чтобы чай стал не просто доступным по цене, но и самым распространенным напитком, этого было мало. Нужен был еще один маленький шаг. Его в начале 20 века и сделал американец Томас Салливан. Сейчас существует огромное разнообразие одноразовых бумажных пакетиков. Они бывают плоскими и объемными, круглыми и квадратными, с ниточками и без.
пакуют в них все, что требует кипятка. Чай черный, зеленый, красный и различные листья, фрукты и травы. Наиболее распространены сложенные вдвое прямоугольные пакетики. Такую форму им придали в 1952 году специалисты компании «Липтон». Так кипяток лучше проникает к чайным листам. А вот самый первый чайный пакетик представлял собой небольшой шелковый мешочек. Его вручную сшил молодой нью-йоркский торговец Том Салливан. Салливан, конечно, слышал о Липтоне, но даже не догадывался, что именно он впервые стал продавать чай не на вес, а в упаковке. Он просто поставлял чай нью-йоркским ресторанам и очень хотел разбогатеть. Рассудив, что за чай в мелкой расфасовке можно выручить больше денег, в 1904 году Салливан предложил заказчикам чай, упакованный в небольшие шелковые мешочки, сшитые вручную. И не прогадал. Рестораторам новинка понравилась. От чайных листов было много мусора на кухне, а шелковые мешочки можно было даже не развязывать. Чай легко заваривался и в них. Новая идея быстро распространилась. В ресторанах, кафе и чайных Нью-Йорка стали заваривать чай в мешочках. Только делали их уже не из шелка, а из марли. Так дешевле. Через 10 лет после того, как первый шелковый мешочек с чаем нашел своего покупателя, чай в пакетике стал достоянием не только профессиональных поваров. Многие торговцы обнаружили, что продавать чай в одноразовые упаковки весьма выгодно и стали обзаводиться специальными аппаратами для расфасовки чая. В 1914 году удобство чайных пакетиков оценила и Европа. Для солдат, воевавших на фронтах Первой мировой войны, они оказались как нельзя кстати. И чайный пакетик начал свое быстрое и триумфальное шествие по всему миру. Сейчас уже невозможно найти человека, который бы ни разу в жизни не выпил чашку чая из пакетика. В 77 лет генератор идей, гуру чайного бизнеса, отходит от дел и передает свои права на управление компанией партнерам. Спустя 4 года Томас Липтон умирает, и все его состояние передается в благотворительные фонды. В 1926 году контрольный пакет акций выкупает американская компания «Ванденберг». Со следующего года и в последующие 40 лет в Великобритании постепенно исчезают все 600 точек розничной торговли чая «Липтон». В 1938 году молодая компания товаров народного потребления Unilever выкупает по частям многомиллионный бизнес Липтона. И спустя 34 года, когда была выкуплена последняя компания, входящая в состав группы Липтон, в США начинается продажа холодного чая в жестяных банках. На рынке Великобритании Липтон вернется лишь к 1993 году в виде холодного чая в бутылках. К нынешнему 2012-му продукция компании «Липтон» прошла через множество изменений. Чай с молоком выпускался теперь и в бутылках, заварочные пакетики были в форме пирамидок, появляются новые сорта, которые можно заваривать в холодной воде. Рекламные кампании меняли лозунги каждые 2-3 года. Сегодня «Липтон» — это одна из крупнейших в мире торговых марок чая, а о Томасе Липтоне до сих пор ходят легенды как о прирожденном и гениальном предпринимателе. В настоящее время торговая марка «Липтон» принадлежит компании Unilever и распространяется более чем в 150 странах мира. На этом все. Надеюсь, все сказанное в эти несколько минут запомнится вам, а возможно, для кого-то послужит примером. Напомню, что все выпуски наших программ вы можете найти на сайте белорадио.ру. Отличного вам настроения и до встречи в эфире!

Всем отличного настроения, с вами Демидов Максим, и это программа о величайших компаниях и их создателях. Слушайте, в эфире Белого радио, также архив программ имеется на нашем сайте белорадио.ру и в группе Белое радио ВКонтакте. Сегодня мы поговорим о марке Nokia. Все мы пользуемся сотовыми телефонами, смартфонами, коммуникаторами, и для любого потребителя марка Nokia является синонимом знака качества. Безусловно, многим будет интересно узнать, с чего начиналась история успеха этого великого бренда. В далеком 1865 году в юго-западной части Финляндии была построена небольшая фабрика по выпуску древесины. Располагалась она у реки Nokia, в честь чего и получила свое название. Талантливый инженер Фредерик Идестем сумел предугадать, что в связи с бурным ростом промышленности потребность в картоне и бумаге будет расти, и он не ошибся. Очень скоро небольшая фабрика превратилась в деревообрабатывающий комбинат, которому потребовалось гораздо больше рабочих. Так, вокруг предприятия вырос город, который назвали по имени реки, на которой он располагается – Nokia. Вместе с городом росло и предприятие. Финская продукция стала выходить на мировой рынок. Благодаря международной сети продавцов было положено начало экспорту товаров. Первой страной после Финляндии, где появилась продукция фирмы, стала царская Россия. Затем к ней присоединилась Англия и Франция, а в 30-х годах торговым партнером компании стал далекий Китай. В феврале 1871 года фирма получила официальное название Nokia Corporation. В конце 19 века в Финляндии стали появляться товары из резины – дождевики, калоши, резиновые сапоги и автомобильные шины. Эту продукцию выпускала компания FRV – Finnish Rubber Works. К тому времени компания Nokia стала терять свои лидирующие позиции, и бизнес находился под угрозой. Неизвестно, что стало бы дальше, если бы FRV не приняло решение переместить свое производство из Хельсинки, где оно располагалось ранее, на территорию реки Nokia, являющейся источником дешевой электроэнергии. В 1912 году в Хельсинки появилась Finnish Cable Works. Данное предприятие выпускало телефонные и телеграфные кабели. Все три фирмы – Nokia Corporation, Finnish Rubber Works и Finnish Cable Works – смогли договориться и в 1920 году объединились в Nokia Group. Название Nokia стало общим для каждой из трех групп. Данное объединение помогло фирме успешно существовать и в трудные времена. Если даже продажи какого-нибудь сектора падали, то другие направления обеспечивали устойчивость бизнеса. Компания Nokia сумела без тяжелых экономических последствий пережить и неспокойные 20-е, и Великую депрессию, и мировые войны. Таким образом, рост прибыли компенсировал Nokia потерю корпоративной автономии. В 60-х годах 20 века в корпорации появляется новый отдел – электроники. Сюда были привлечены лучшие сотрудники колледжей и университетов. Все усилия были брошены на разработку перспективных в будущем электронных приборов, о которых пока только мечтали. В 1963 году появился первый радиотелефон, а в 65-м – модем для передачи данных. Коммуникационные устройства были в то время электромеханическими. Никто и не помышлял о цифровизации оборудования. Nokia берется за разработку цифрового коммутатора, и в 1969 году появляется первое PCM-оборудование. Переход на цифровой телекоммуникационный стандарт помог в начале 70-х выпустить коммутатор DX200. Он оказался настолько удачным, что компания и сейчас использует заложенные в него идеи. Данный коммутатор был изготовлен на основе микропроцессора Intel. Таким образом, в конце 60-х, начале 70-х годов прошлого столетия промышленная коалиция Nokia работала по четырем основным направлениям – лесная и резиновая промышленности, производство кабелей и электронная техника. В конце 60-х годах слияние трех предприятий, начавшееся в 1920 году, было окончательно закреплено созданием корпорации Nokia. В то же время финская компания начинает свою деятельность в Советском Союзе.
Знаменитые резиновые сапоги Nokia разных цветов и для разных возрастов произвели такой же фурор, как в свое время калоши. Пока советские жители радовались модной обуви и прекрасной финской бумаге, Nokia продолжала заниматься электроникой. В 1975 году был анонсирован компьютер Микри-Микки 3. В 1977 году генеральным директором Nokia назначается Кэри Каймара. Новый харизматичный руководитель решает превратить возглавляемую им компанию в гиганта электроники. Ситуация для этого была весьма благоприятной. Новое финское законодательство, беря пример с Швеции, разрешило устанавливать в машине мобильные телефоны и подключать их к общей сети. Nokia отозвалась на это созданием в 1981 году сотовой сети под названием NMT,

который вполне можно было поместить в карман. К этому времени рынок мобильных телефонов в Европе развился настолько, что назрела необходимость введения единого цифрового стандарта связи. Операторами 13 стран подписывается соглашение о совместном строительстве и продвижении сети стандарта GSM. В 1988 году, по стечению трагических обстоятельств, руководитель Nokia Кэри Кайрама покончил жизнь самоубийством и оставил компанию не в лучшем виде. Отдел мобильных телефонов был назначен возглавить Йорма Алилла. Несмотря на некоторые сомнения в необходимости развития данной темы, он с энтузиазмом берется за дело и приходит к заслуженному успеху. 1 июня 1991 года по телефону Nokia премьер-министр Финляндии делает первый звонок через коммерческую сеть GSM. За достижения в проекте Йорма Алилла в 1992 году назначается советом директоров генеральным директором. В 90-х годах Финляндию настигает глубокий спад производства. Хотя Nokia является одним из лучших европейских производителей телевизоров, а также по праву гордится выпускаемыми автомобильными покрышками высочайшего класса, Йорма Алилла принимает нелегкое решение – сократить все отделения, кроме одного – телекоммуникационного. Компания, не разбрасываясь, все лучшие научные кадры и производственные мощности сосредотачивает на цифровых технологиях связи. За очень короткое время компания добивается стабильного мирового успеха. Слово «первый» все чаще звучит рядом с названием Nokia. Итак, в 1992 году выпущен первый портативный телефон Nokia 101, работающий в сети стандарта GSM. В 1994 году компания Nokia становится первым европейским производителем, поставляющим телефоны в Японию. В 1999 году финны выпускают первую модель с поддержкой ВАП – Nokia 7110. Затем, год спустя, первую модель телефона с цветным экраном – Nokia 9210. 2002 год – первый телефон на базе платформы Series 6.0 и со встроенной камерой – Nokia 7650. А также первый звонок в сети третьего поколения на базе WCDMA. Список продолжать можно бесконечно. Говоря о становлении высокорентабельного современного телекоммуникационного бизнеса, нельзя не отметить уникальность истории фирмы Nokia и ее становление из небольшого бумажно-калошного дела. Может быть, дело в том, что все выпускаемое Nokia за почти полтора века, начиная от бумаги и заканчивая электроникой, было высочайшего качества. Это позволило Nokia стать одной из самых популярных марок. Но важно не только завоевать лидирующие позиции, но и удержать их. Руководство компании это понимает и уделяет большое внимание инновациям, много средств вкладывая в технологические разработки. Дизайн продукции тщательно разрабатывается, независимо от ценовой категории аппарата, будь он бюджетным или премиум-класса. Из года в год вместе с повышением спроса росла и рыночная доля Nokia. Увеличение прибыли – самая важная задача, которая была поставлена перед сотрудниками. «Если доход компании не растет на 25% в год, – сказал однажды Йорма Алилла, – то нужно менять продукт и стратегию производства. Ждать не имеет смысла». Такая жесткая позиция в ключевых вопросах помогала Nokia оставаться лидером. Ведь бизнес не любит слабых. В какой-то степени своим успехом компания обязана агрессивному маркетингу, что не может не вызывать упреки цивилизованного мира. В 2007 году компания заняла первое место в мире по поставкам мобильных телефонов. К 2009 году заработала более 41 миллиарда евро и прибыль составила более 4 миллиардов евро. Однако в настоящее время компания переживает не лучшие времена. В 2011 году продажи Nokia упали. Падение произошло на фоне роста рынка смартфонов на 60%. В результате доля Nokia в данном сегменте упала с 29% до 12%. Падение продаж зафиксировано и на рынке телефонов. В январе 2013 года вице-президент Nokia Тима Ихомуотила признал, что в 2012 году компания не сумела удовлетворить спрос на новейшие модели смартфонов и что компания добивается на отдельных рынках лишь 10% доли для своих смартфонов на основе операционной системы Windows. Также в январе 2013-го было объявлено, что впервые за 20 с лишним лет компания отказалась от выплаты дивидендов. –

Будет дальше, покажет время, но так как история оглушительного успеха Nokia похожа на сказку, будем надеяться, что, как и в сказках, у истории фирмы будет счастливое продолжение. На этом наша программа завершается. Надеюсь, все сказанное в эти несколько минут запомнится вам, а возможно, для кого-то послужит примером. С вами был Демидов Максим. В следующий раз мы поведаем о других великих людях и компаниях. Отличного вам настроения и до встречи в эфире!

Всем отличного настроения, с вами Демидов Максим, и это программа о величайших компаниях и их создателях. Слушайте каждую среду в 8 вечера. Сегодня мы расскажем об одном из мировых лидеров среди автопроизводителей. Мы поговорим о японском автоконцерне Toyota. Стоит заметить, что история японского автопрома начинается примерно после Второй мировой войны. До этого там фактически не было автомобильной промышленности. Хотя в 10-20-х годах прошлого века неоднократно у японцев были попытки создать собственный автомобиль. Правда, до массового производства дело так и не доходило. Такая ситуация сохранялась вплоть до Второй мировой войны, но зато после 1951 года история японского автопрома резко рванула вверх. Толчком послужил, как ни странно, еще один милитаристский катаклизм – война в Корее. Американские компании стали давать льготы японским компаниям, бравшимся за исполнение военных заказов. Именно они строили различные автомобили для американской армии. И даже несмотря на то, что в общем доля транспорта этих компаний была незначительной, положение японских концернов резко изменилось. В связи с резким ростом производства легковых автомобилей было необходимо срочно осваивать опыт иностранных компаний. Поэтому японские фирмы активно заключали контракты с различными европейскими фирмами на поставки различных комплектующих для сборки автомобилей на японских заводах. Правда, были и исключения. Toyota осваивала выпуск легковых автомобилей самостоятельно. Итак, мало кто знает, что компания Toyota начинала с выпуска автоматических ткацких станков, а ее эмблема – не что иное, как абстрактное изображение петли. Но все по порядку. В далеком 1867 году в семье бедного плотника родился мальчик. Звали его Сакиши, а фамилия его была Тойода. Сакиши рос талантливым парнем. В 25 лет он основал небольшую ткацкую мастерскую. В 30 лет Сакиши Тойода, будучи уже самостоятельным предпринимателем, семейным человеком и не потеряв интереса к механике, изобрел ткацкий станок. Продав в 1925 году технологию за 100 тысяч долларов английской компании Pratt Bros, он сумел значительно расширить и укрепить свой бизнес. Однако время стремительно менялось и требовало перемен. И перед Сакиши встал непростой выбор между текстильной промышленностью и автомобилестроением. По зрелым размышлениям чаша весов скатилась в сторону автомобиля. И в 1933 году Тойода занялся разработкой своей первой модели. Работы над прототипом были закончены через два года в 1935-м. И первенец получил имя Toyota A1, а затем AA. Однако прошло еще некоторое время, прежде чем началось производство. Лишь в 1937 году старший сын владельца компании Киичиро Тойода создал компанию Toyota Motor Company. И благодаря вдохновению и живому интересу преемника с конвейера сошли первые автомобили. Нельзя сказать, чтобы компании сопутствовал успех, ведь автомобиль для японцев был совершенно новым изделием. После Второй мировой войны в 1947 году началось производство еще одной модели – Toyota модель SA. А в 1950-м, в условиях жесточайшего финансового кризиса, компания пережила первую и единственную забастовку своих рабочих. В результате была пересмотрена корпоративная политика. Отдел реализации выделился в отдельную компанию. Впрочем, для послевоенных годов, когда автомобильная промышленность Японии наравне с остальными отраслями переживала не самые лучшие времена, компания вышла из кризиса не с самыми большими потерями. В начале 50-х годов одним из топ-менеджеров Таичи Оно была задумана уникальная система управления производства – Канбан, позволяющая устранение всех видов потерь – материалов, времени и производственных мощностей. В 1962 году система получила свое воплощение на предприятиях группы Toyota и доказала свою эффективность, способствуя успеху компании. В 1952 году умер создатель компании Киичиро Тойода. К этому времени Toyota вступила в период начала расцвета. В 50-х годах проводились разработки собственных конструкций,
обширные исследования, расширялся модельный ряд. Появился, например, внедорожник Land Cruiser, такая известная ныне модель как Crown. А в США было основано отдельное подразделение компании Toyota, задачей которой был экспорт автомобилей Toyota на американский рынок. Правда, первая попытка экспорта автомобилей Toyota на американский рынок окончилась неудачей. Но впоследствии, сделав выводы и быстро справившись с новыми задачами, Toyota это исправила. В 1961 году была выпущена модель Toyota Publica – небольшой экономичный автомобиль, быстро ставший суперпопулярным. В 1962 году Toyota отметила выпуск миллионного автомобиля. Вообще, 60-е годы стали периодом улучшения экономической ситуации в Японии и, как следствие, бурного роста продаж автомобилей. Активно развивается сеть дилеров Toyota за рубежом, в Южной Африке, в Европе и Азии. Добилась успеха Toyota и на рынке США. Модель Corona, которую начали экспортировать туда в 1965-м, быстро получила широкое распространение и стала самым популярным на иностранном рынке японским автомобилем. В следующем, 66-м году, Toyota выпускает свой, пожалуй, самый массовый автомобиль – Corolla, производство которого с успехом продолжается и по сей день. А также Toyota заключает деловое соглашение с компанией Hino, еще одним японским автопроизводителем. 70-е годы ознаменовались строительством новых заводов и постоянными техническими усовершенствованиями агрегатов, а также перекочевыванием новшеств с дорогостоящих моделей, куда их изначально устанавливали, на более дешевые. Начинается производство таких моделей, как Celica, Sprinter, Carina, Mark II. А в 1972 году с конвейера сходит 10-миллионный автомобиль Toyota. Преодолев энергетический кризис и финансовые трудности, введя режим жесткой сырьевой экономии, разработав под давлением законодательства, касающегося загрязнения воздуха, эффективную выхлопную систему и укрепляя внутрикорпоративную политику, Toyota вступила в следующее десятилетие. Производственная часть компании Toyota Motor Company и продажная часть Toyota Motor Sales сливаются в общую корпорацию Toyota Motor Corporation. В это же время начинается выпуск модели Camry. К этому моменту Toyota окончательно утвердилась в роли крупнейшего автомобильного производителя Японии, занимающего третье место в мире по объемам производства. В 1983 году Toyota подписывает многолетнее соглашение с General Motors, а в следующем начинает производство автомобилей на их совместном предприятии в США. Одним из главных событий 80-х годов можно считать появление такой марки, как Lexus, подразделение Toyota, созданного для выхода на рынок автомобилей высокого класса. До этого Япония ассоциировалась с небольшими, экономичными, недорогими и демократичными автомобилями. С появлением же Lexus в секторе роскошных дорогих машин положение изменилось. Уже через год после основания Lexus в 1989 году были представлены и поступили в продажу такие модели, как Lexus LS400 и Lexus ES250. 1990 год ознаменовался открытием собственного дизайнерского центра – Tokyo Design Center. Что интересно, в октябре того же года открывается первая авторизированная сервисная станция в тогда еще Советском Союзе. Toyota продолжает свою мировую экспансию, открываются филиалы во все новых и новых странах мира и развиваются те, что уже были открыты. Кроме этого, очень активно идут научно-технические исследования. Между тем, экология оказала на развитие Toyota большое влияние. Были разработаны планы и программы по защите окружающей среды, а в 1997 году была создана модель Prius, оснащенная гибридным двигателем. Кроме этого, в 90-е годы Toyota успела выпустить свой 90-миллионный автомобиль и открыть Toyota Training Center во Владивостоке. В 1996 году был открыт Toyota Training Center в Москве. Тогда же началось производство четырехтактного бензинового двигателя с непосредственным впрыском топлива. Затем, помимо Prius, было объявлено о запуске в производство модели Raum, потом появился Avensis, а также новое поколение культового внедорожника Land Cruiser 100. В
1999 году на конвейере компании был выпущен 100-миллионный автомобиль. Компания не останавливалась, а наоборот набирала обороты в развитии и покорении рынка автомобильных концернов. На сегодняшний день Toyota – один из крупнейших мировых производителей автомобилей. Безусловно, она также является крупнейшим японским автопроизводителем, выпускающим более 5,5 миллионов машин в год, что примерно равно одной машине каждые 6 секунд. В группе Toyota множество компаний, как автомобильных, так и занимающихся многими различными областями. Отметим, что в 2002 году Toyota вступила в новую сферу, приняв участие в автогонках «Формулы-1». Ну и, конечно же, сегодня автомобили марки Toyota собираются и в России. Например, возле Санкт-Петербурга проходит сборка седана Toyota Camry, а сборка еще одной модели, внедорожника Toyota Land Cruiser Prado, началась в феврале 2013 года на заводе компании Sollers, расположенном во Владивостоке. Ну и, подводя итоги, можно сказать, что компания Toyota была мировым лидером продаж с 2008 по 2010 год. Но в 2011 году ее успеху помешала череда неприятностей, скандал с отзывами в США, землетрясение в Японии и наводнение в Таиланде, отразившееся на поставках автомобилей. Однако в 2012-м компания вновь стала мировым лидером автомобилестроения и, возможно, окажется им в 2013-м. На этом наша программа завершается. Надеюсь, все сказанное в эти несколько минут запомнится вам, а, возможно, для кого-то послужит примером. С вами был Демидов Максим. В следующий раз мы поведаем о других великих людях и компаниях. Отличного вам настроения и до встречи в эфире!

0: Всем отличного настроения, с вами Максим Демидов, и это программа о величайших компаниях и их создателях. Слушайте каждую среду в 8 вечера. Также архив программы имеется на нашем сайте белорадио.ру. Итак, поехали! Если есть на свете компания, которая может управлять своим брендом и вместе с этим жевать жвачку, то это Риглис. Уильям Ригли-младший основал свое дело с того, что начал продавать мыло, а затем разрыхлитель теста, прежде чем он остановился на товаре, который всегда будет ассоциироваться с его именем – на жевательной резинке. Уильям Ригли был первопроходцем в использовании рекламы для увеличения продаж товаров, продающихся под брендами. С самого начала он понимал, что товары массового потребления – мыло, разрыхлитель или же жевательная резинка – нуждаются в чем-то, что отличало бы их от аналогичных товаров в глазах покупателей. Он предвидел усиление роли брендинга в 20 веке. И до сегодняшнего дня компания, которую он основал, остается одним из самых ярких примеров. Его история – это история упорства и авантюризма, являющаяся олицетворением американского духа предпринимательства. Бренд, который он создал, выдержал проверку временем. Жевательная резинка Риглис остается самым известным продуктом на этом рынке. Его дочерние компании продолжают производить только один товар – высококачественную жевательную резинку. В США известны бренды Риглис Пемент, Juicy Fruit, Double Mint, Винта Фреш, Биг Ред, жевательные резинки без добавления сахара и неклейкие жевательные резинки. К добавлению к этому есть бренды жевательной резинки, которые продаются только за пределами США – BK, Orbit, Excel. На протяжении всей истории, которая насчитывает уже более сотни лет, компания управлялась членами семьи Ригли. Причем большинство из них носили имя Уильям. В настоящее время сменилось уже три поколения, если начинать отсчет с основателя компании – Уильяма Ригли-младшего, которого сменил его сын Филипп Ригли, чей сын Уильям Ригли является в настоящее время президентом и главой совета директоров компании. Своего часа ожидает новый Уильям Ригли-младший, в настоящее время занимающий пост вице-президента и представляющий четвертое поколение. Итак, первые дни. 1891 год. Уильям Ригли-младший переехал из Филадельфии в Чикаго, где в настоящее время в одном из небоскребов находится штаб-квартира компании. Ригли было 29 лет, и у него за душой было всего $32. Его карман был пуст, но голова была полна идей. Торговец по своей природе, Ригли мечтал об открытии своего дела. В Чикаго он открыл дело, занявшись оптовой торговлей мылом. Опередив свое время, Ригли понял выгоду, которую таит в себе раздача бесплатных образцов товара. Для того, чтобы его товар был более привлекательным для посетителей, он дарил им подарки. Среди них – бесплатный разрыхлитель теста. Он оказался очень популярным, гораздо популярнее, чем само мыло. Поэтому, как любой хороший предприниматель, Ригли ушел из бизнеса торговли мылом и стал продавать разрыхлитель. Быть может, так продолжалось бы еще долго, если бы не один из бесплатных образцов, которые он раздавал. В 1882 году он решил с каждой банкой разрыхлителя дарить две упаковки жевательной резинки. Она стала еще большим хитом, чем сам разрыхлитель до этого. И снова Ригли поменял направление деятельности. «Жевательная резинка – вот с чем связано будущее», – думал он. На этот раз он оказался прав. Природное коммерческое чутье, которым обладал Ригли, сыграло важную роль в развитии его бизнеса. Он был одним из первых предпринимателей, кто оценил силу брендинга. Сперва он сосредоточил свои усилия на мятной резинке Spearmint, рекламируя ее в газетах. К 1907 году он готов был расширить свои рекламные усилия, и его планы не изменились, даже когда бизнес в Чикаго постиг спад деловой активности. В то время как другие компании уменьшали расходы на рекламу, Ригли поступил в точности наоборот. Он смотрел на экономический спад как на идеальное время для привлечения дополнительного внимания к своему бизнесу с помощью рекламы. Он увеличил усилия по утверждению бренда и увеличил производство. Наверное, Ригли откусил больший кусок, чем мог проглотить. Но противостоящая цинизму логика, отличительная черта многих великих предпринимателей, была ему хорошим подспорьем. И к 1911 году жевательная резинка Wrigley занимала первое место по объему продаж в США. Тогда он изобрел жевательную резинку Пикей, которая продавалась в виде плотно упакованных в коробку дрожже. Обычно такие дрожжи перекатывались при встряхивании по всей коробке. И очевидно, что название было создано под вдохновением рекламного лозунга «Плотно упакованное хранится хорошо». К началу Первой мировой войны компания «Wrigley's» расширила свою деятельность за пределами США. В 1915-м компания построила свою первую фабрику в Австралии, а к 1927-му ее жевательная резинка была запущена в производство на территории Великобритании. Вторая мировая война дала бизнесу сильный толчок вперед, так как войска союзников закупали жевательную резинку в больших объемах. Считалось, что она снимает напряжение, улучшает бдительность и, в общем, служит поднятию боевого духа. В 1944 году все производство «Wrigley's» было направлено на обеспечение вооруженных сил США. Быть может, она сегодня уже потеряла часть своей былой притягательности, но лозунг «Есть жвачка, друг» был невероятно популярен среди военных того времени. Когда после войны появился такой вид покупателей, как тинейджеры, это дало «Wrigley's» еще один мощный толчок. Тинейджеры тогда не курили сигареты. Эти бунтари слушали рок-н-ролл и любили жевательную резинку. Ее популярность обеспечивалась родителями, которые презирали постоянные жевательные движения и называли привычку жевать резинку омерзительной. Это лишь добавляло популярности продуктам «Wrigley's» среди учеников старших классов. Ближе к концу века покупатели стали сильнее заботиться о личной гигиене, поэтому свежесть дыхания стала серьезным вопросом. И снова «Wrigley's» осталась на коне. Жевательная резинка имела еще одно преимущество – она скрывала запах сигаретного дыма и алкоголя. По крайней мере, в это верили миллионы тинейджеров, мужчин и женщин. Время пощадило «Wrigley's». Ей повезло войти в бизнес как раз тогда, когда американская культура начала экспортироваться во все страны мира. Процесс начался с солдат американской армии, жевавших жвачку во время Второй мировой войны. Этот образ стал бессмертным благодаря Голливуду. А процесс экспорта образа жизни продолжался в 60-е, 70-е, 80-е и особенно в 90-е годы прошлого века. Стремление европейцев и особенно русских в то время к тому, чтобы все было фирменным, означало, что жевательная резинка и другие товары местного изготовления не могли служить заменителем оригиналов. Массовый маркетинг американских товаров был триумфальным. Ирония заключается в том, что многие из тех товаров, что носят американские бренды, больше на родине не производятся. Сегодня «Wrigley's» производит свою оригинальную упакованную жевательную резинку на 14 фабриках по всему миру. Три из них находятся в Северной Америке, пять в Европе, одна в Африке, еще одна в Азиатско-Тихоокеанском регионе и также одна фабрика находится в России. «Wrigley's» остается лидером рынка во многих странах, где она продается. В европейских странах ей принадлежит более 80% рынка, а в США около половины. На этом наша программа завершается. Надеюсь, все сказанное в эти несколько минут запомнится вам, а возможно, для кого-то послужит примером. С вами был Демидов Максим. В следующий раз мы поведаем о других великих людях и компаниях. Выпуски наших программ вы можете найти на сайте белорадио.ру в разделе «Загрузки». Отличного вам настроения и до встречи в эфире!
1: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
2: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
3: Радиоканал для лиц старше 16 лет.